Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

Конец лета 1896 года. Константинополь, район Галата, улица Воевода, час дня. К большому, солидному, пятиэтажному зданию с колоннами и портиками приближается шесть молодых усатых мужчин в фесках в традиционной турецкой одежде. За спинами у них заплечные мешки, они идут вперед уверенно, молчаливо, собрано. Здание, к которому они приближаются, здание Оттаманского банка, центрального, главного банка Османской империи. Подойдя ко входу, мужчины внезапно выхватывают револьверы и почти в упор начинают стрелять в охранников. Этот банк – одно из самых охраняемых зданий в городе. Изнутри другие охранники тоже начинают стрелять в ответ, но к банку бегут еще люди, на ходу выхватывая револьверы. Их около 20 человек, и они вслед за первой группой врываются в здание. На полу среди кусков отбитой штукатурки лежат люди, истекая кровью. И охрана, и нападающие. Холл заполнен дымом, часть нападавших остается здесь, баррикадируя двери, часть бежит на второй этаж, в приемные помещения банка. Тут много посетителей, и один из нападавших, судя по всему, главный или один из главных, кричит: «Не бойтесь, мы вас не тронем, ни вас, ни вашу кассу. Не двигайтесь с места, у нас есть динамит, и мы можем взорвать банк вместе с вами». Налетчики говорят, что им не нужны деньги. Но что тогда им нужно? Стрельба в банке прекращается. Но на улице продолжаются крики, слышны выстрелы и даже взрывы. Командир раздает короткие указания своим людям, и он говорит с ними не на турецком. Это армянский язык.

0: Так произошел захват Оттаманского банка боевиками армянской партии Дашнакцутюн. «Мы – отчаявшийся народ, мы – отчаявшаяся нация», сказал в одном интервью европейской газете константинопольский патриарх Маттеос II, армянин по происхождению. Он, кстати, недолго был патриархом, всего пару лет, и, кстати, именно после всех этих событий, то есть после нападения на банк, османские власти лишили его сана и выслали в Иерусалим. Конец 19 века и начало 20 было худшим временем, чтобы быть армянином в Османской империи. Мы все слышали про геноцид армян во время Первой мировой, когда турки и курды вырезали около 1,5 миллионов армян, живших на территории Османской империи. Только это был далеко не первый раз, когда мусульмане вырезали армян. Сегодняшняя территория Армении – это жалкие остатки от той территории, на которой жили армяне вплоть до начала 20 века. Ареал расселения армян доходил аж до побережья Средиземного моря, то есть в современной Сирии. Так вот, до Первой мировой массовая резня армян происходила как раз два года, с 1894 по 1896. В то время было уничтожено от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч армян. Даже сказать точнее невозможно. Конфликт этот нарастал больше 15 лет. В ходе его были и убийства, и попытки армян апеллировать к европейским странам. Но сама резня началась после того, как армяне отказались платить дань курдам. Причем не просто курдам, это были официальные курдские военные отряды, подчиненные лично султану. И да, эти отряды ежегодно брали дань с армян, а Константинополь со своей стороны разрешал после этого армянам не платить налоги, как бы компенсируя грабежи курдов. Но вот в 1894 году это правило было отменено, и деньги потребовали одновременно и курды, и Константинополь. И тогда армяне организовали самооборону и дали отпор. Курды, в свою очередь, пожаловались в столицу, и против армян была направлена уже османская армия. Началась резня. Европейские страны начали выражать сначала обеспокоенность, а потом крайнюю обеспокоенность. Британские дипломаты пытались посетить восток Османской империи, но их не пустили просто в районы, где жили армяне, типа там сейчас эпидемия холеры, санитарная блокада, сори. Приходите через пару лет, когда все закончится. Но такого рода события скрыть было невозможно, информация в Европу поступала. Даже уже в своем подкасте я упоминал об этих событиях. В разгар резни сюда приезжал Александр Гучков, про которого у меня был выпуск. Самая большая проблема армян в то время была в том, что миру было совершенно невыгодно прекращать их страдания. Даже замечать эти страдания было невыгодно. Ну, то есть, представим, какие могут быть решения. Например, можно ввести туда сторонний военный контингент, ну, типа как голубых касок ООН. И совершенно точно в состав этого контингента должны будут войти российские войска. Российская империя тут буквально за перевалом. Или, например, можно дать какую-нибудь автономию этому краю, чтобы армяне могли себя защищать, какое-нибудь самоуправление. Проблема была в том, что и этот вариант означал усиление России в регионе. И вот давать России такое влияние за счет Османской империи никто не собирался. Баланс сил в Малой Азии требовал, чтобы Османская империя не доставалась никому из больших держав. И поэтому западные страны, в первую очередь Британия, просто закрывали глаза на уничтожение армян. Да, это очень неприятно и даже негуманно, но видеть, как Россия будет распространять экспансию, нам совершенно не хочется. Так что в целом можно не обращать внимания на сотни тысяч убитых. В конце концов, это там армяне гибнут, а не англичане. С другой стороны, Россия выступала тут тоже совершенно не лучшим образом. Она полностью игнорировала происходящее. Ну то есть, да, вообще, в момент начала резни в России сменился император, Александр III умер, на престол взошел Николай II, было вообще не до армян, и Россия совершенно точно не собиралась накалять отношения с западными державами, это все так. Но вообще-то позиция России была примерно такой. В Османской империи есть официальная власть. И вот какие-то там жители этой империи бунтуют против официальной власти. А мы такое не поддерживаем, не одобряем, у себя в России мы такое не любим, и поддерживать вооруженное сопротивление властям в других странах тоже не намерены. Бунтовать нехорошо. Слушайтесь там свое начальство, а если начальство не право, то смотрите пункт первый.
1: конце 19 века у армян уже были политические партии. Больше того, национальное движение внутри армянского сообщества уже успело поссориться и раскололось. Партия Гнчак была левой,

Они свой учредительный съезд вообще провели в Тифлисе, то есть в Тбилиси современном. И партийная газета «Дрошак» вполне свободно печаталась в России. Но, впрочем, настроения в Дашнак-Цутюн быстро радикализировались на фоне массовых убийств армян. И если изначально партия прямо отвергала террор как средство политической борьбы, то после 2 лет безнаказанной резни молодые и наиболее радикальные члены партии решились на дерзкую акцию. И да, я говорю о захвате банка в столице Османской империи. Саму идею и план разработали 3 человека. Армен Гаро, 22 года, Гай Ктеракян, 25 лет, и Папкен Сюни, 23 года. Все 3 родились в Османской империи. Все 3 получили хорошее образование. Армен и Гайк, которого все называли Грач, учились во Франции в сельскохозяйственном институте Нанси, а Папкен Сюни учился в Константинополе. И все 3 состояли в партии Дашнак-Цутюн. Армен и Грач покинули Францию, когда узнали про убийство армян, и вернулись в Константинополь, и тут уже познакомились с Папкеном Сюни. Сначала они участвовали в демонстрациях, в публичных акциях, старались привлечь внимание европейских стран, и вот одна из константинопольских демонстраций в 1895 году привела к перестрелке, полиция убила несколько десятков протестующих, а после этого начался антиармянский погром в столице. Европа в ответ на это снова выразила обеспокоенность, и, в общем, видя, что Запад не предпринимает ничего, а массовые убийства продолжаются месяц за месяцем, и всем просто наплевать на армян, Сюни предложил захватить Оттаманский банк. Подготовка заняла несколько месяцев. Они сняли несколько квартир и комнат, в которых накапливали оружие и самодельные бомбы. Бомбы делали в секретной лаборатории на азиатской стороне и испытывали в полях под Константинополем. Армен Гаров вспоминал: «В течение 8 дней мы перевезли около 400 пустых бомб из нашей тайной лаборатории в Скутари в нашу мастерскую в Пера». Скутари — это сейчас район Ускюдар, а Пера — это сейчас Бей-Углу на европейской стороне. «Заполнив бомбы здесь, мы доставляли их в различные районы Константинополя. Всего у нас было 10-15 надежных товарищей для всего этого, учителя и студенты, люди в возрасте от 20 до 25 лет, включая 3 молодых девушек. Когда бомбы транспортировали с одного места в другое, курьеры брали с собой револьверы, чтобы застрелиться в случае, если их раскроет полиция. Армяне замечали за собой слежку и, как могли, путали следы. Османские власти почти наверняка знали, что армяне что-то готовят. Но то ли им не хватило времени, чтобы понять, что именно произойдет, то ли они недооценивали армян. Ну, реально сложно было представить, что целью нападения будет Оттаманский банк. Это супер дерзко. Перед нападением партия Дашнак-Цутюн выпустила обращение к туркам. «Веками наши предки жили с вами в мире и согласии, но недавно ваше преступное правительство начало сеять раздор, чтобы задавить и нас, и вас. Вы, народ, не разгадали этот дьявольский политический замысел и, погрязнув в крови наших братьев, стали соучастниками этого чудовищного преступления. Но знайте, что наша борьба направлена не против вас, а против вашего правительства, против которого сражаются и ваши лучшие сыновья».

29 августа 1896 года в 6:30 утра к зданию британской школы, к месту основного сбора, пришли Армен, Грач и Папкен. Начали собираться их товарищи, но пришло меньше 20 человек. Этого было недостаточно, и Армен стал думать о том, чтобы сменить цель атаки. Но около полудня Грач и Папкен вернулись с новостями. Всего на разных точках собралось 26 человек, и руководители решили брать банк. Чуть позже полудня Армен Гаро, отлично одетый, вошел в банк под предлогом обмена банкнот на золото. Внутри все было спокойно. Охранники-албанцы стояли на своих местах, по лестницам вверх-вниз бегали служащие в фесках, операционисты принимали людей в основном зале. Армен Гаро вышел из банка и встретился со своей группой захвата. И вот они все вместе уже идут по улице. 6 человек, в их сумках бомбы, а под одеждой револьверы. Жарят летнее полуденное солнце, гремят повозки, спешат люди. 6 человек идут на смерть. Они подходят ко входу в банк, и Гаро дает команду. Звучат выстрелы, и 6 смертников врываются в здание, чтобы проложить дорогу остальным.

Но перед тем, как начнется основной экшен, давайте я отвечу на главный вопрос. Почему целью атаки стал именно Оттаманский банк, при том, что революционеры не собирались его грабить? Это очень интересная и важная деталь.

0: Вы когда-нибудь слышали истории о том, что Центробанк Российской Федерации на самом деле управляется из США и не подконтролен президенту России? Да, вот эти вот все сумасшедшие идеи сторонников НОТ с расплавленными мозгами. Так вот, в отношении Центрального банка Османской империи это все правда. Дело в том, что Оттаманский банк, его такое было официальное название, был акционерным частным банком и буквально принадлежал инвесторам из Великобритании и Франции. Связано это было с тем, что в Османской империи вообще банковский сектор был не развит, и этот банк когда-то был создан, собственно, англичанами, и даже первое время базировался в Англии, он использовался для межгосударственных расчетов. Затем штаб-квартира переехала в Константинополь, и постепенно банк получил право эмиссии бумажных денег, обмена их на золото, управлял госдолгом и выполнял функции казначейства. Справедливости ради, в Британии в то время печатал деньги тоже частный банк, Bank of England. И тогда он тоже не принадлежал государству. Это все, в принципе, особенности исторического развития банковской системы. Но, конечно, история того, как англичане с французами взяли под контроль финансы Османской империи, это отдельная замечательная история, углубляться в нее не будем. Вот один пример. Право печатать банкноты и чеканить монету к Оттаманскому банку, к вот этому вот частному банку, это право перешло после поражения Константинополя в русско-турецкой войне 77-78 годов. Османская империя тогда взяла большие кредиты на Западе и одновременно сильно обесценила лиру. И западные кредиторы просто взяли под контроль финансы Османской империи, чтобы гарантировать себе выплату долга. Просто фантастика.
1: В общем-то, это показывает несостоятельность государственных институтов в Османской империи. Это было архаичное государство, которое с трудом контролировало происходящее на своей огромной территории. Грабежи курдами армян и разрешение от властей не платить налоги в зачет ограбленного – само по себе говорит о многом. Было такое определение Османской империи – больной человек Европы. И это определение во многом справедливо. Империя держалась на плаву и не была разорвана на куски европейскими державами только потому, что европейские державы сами не давали друг другу растаскивать эту Османскую империю на куски. В Оттаманском банке директор – англичанин, сэр Эдгар Винсент. Его заместитель – француз Гастон Абуано. Управляющие специалисты – французы и британцы. Новенькое здание, которое как раз и собираются атаковать армяне, только что построено в 1892 году. Сейчас там, кстати, музей, коворкинг, книжный магазин и кафе. Приходите туда, там отлично.
0: В общем, получается, что наши революционеры атакуют не просто банк и не просто центральный банк, а международный институт, который принадлежит Англии и Франции. И поэтому эта атака наверняка должна вызвать реакцию на Западе, наконец-то привлечь внимание к массовым убийствам армян. И вот 26 августа в час дня Армен Гаро во главе группы захвата и вслед за ним Папкян Сюни и Грач Теракян с остальными выдвинулись к Оттаманскому банку.

0: Поцеловались на прощание. Попкен отправил 6 смельчаков. Остальные наготове. Закинув мешки с бомбами за плечо, а с револьверами в руках, мы вышли из дома. Подходя к банку, услышали звуки выстрелов передового отряда и, ободренные ими, побежали. На улице уже поднялась невероятная суматоха. Во все стороны разбегались растерянные, испуганные люди. Добежали до банка и ворвались толпой внутрь. Перед дверью лежали 3 наших. Один, как выяснилось позже, был ранен. В самый разгар боя я с 5 товарищами начал подниматься на верхние этажи. Нужно было поскорее взобраться на крышу и подать знак нашему товарищу, который, узнав об успехе операции, должен был доставить в посольство 6 государств официальные письма, содержащие наши требования. Первым делом я вытащил платок и начал размахивать им. Потом привязал его к дымовой трубе вместо знамени победы. Через несколько секунд я увидел нашего Мрко, стоящего на высокой стене в условленном месте. Увидев меня, он радостно побежал. С края крыши я взглянул на улицу. Там собралось множество людей и солдат. Я бросил среднюю бомбу, и тут же послышался вой сирен и вопли. Толпа начала разбегаться. Еще одна бомба, и снова вой и вопли. Бомбы давали прекрасный результат. Грохот взрывов сеял панику и не позволял войскам приблизиться к дверям банка. Так первые минуты захвата описывал Грач Теракян. Взяв здание банка под контроль, революционеры начали пересчитывать своих. 3 были убиты, и среди них глава всей операции, Попкен Сюни. Попкен последним оставался на улице, пропуская товарищей внутрь, и был застрелен полицией. Вот воспоминания Армена Гаро, который взял на себя руководство операцией о смерти товарища. В руках 2 бомбы и револьверная пуля в животе. Он пробежал несколько шагов к лестнице, но, ослабев, опустился на колени, подняв обе руки кверху, видимо, опасаясь, что бомбы коснутся земли и взорвутся. Став на колени, он дал возможность нашим ребятам взбежать вверх и спастись от последовавшего через секунду взрыва, единственной жертвой которого стал сам Попкен Сюни. Итак, 3 было убито, 6 ранено. Армяне забаррикадировали вход в здание мешками с монетами. На улице уже собрались отряды османской полиции, армии, а также студенты мусульманских школ, которые хотели штурмовать банк. Непрерывно шла перестрелка. Большинство армян были молодыми людьми, впервые взявшими в руки оружие. И Армен Горов вспоминал, что он пощечинами заставлял товарищей прийти в себя и держать оборону. Оставив основную группу защищать вход в банк, Грач и Армен пошли в кабинет правления. Там находился вице-директор банка Гастона Буано и первый секретарь. Директор, англичанин Эдгар Винсент, успел сбежать через окно и крышу. Армен передал свои условия дирекции и отпустил вице-директора банка на улицу. Те же условия были переданы в посольство Англии, Франции, России и других стран от имени Центрального комитета партии Дашнак Цутюн. И вот они, эти требования. Немедленное прекращение массовых убийств армян. Назначение верховным комиссаром Армении европейца по происхождению и по национальности, избранного 6 великими державами. Требование о том, что местные должностные лица должны назначаться вот этим верховным комиссаром, и султан должен лишь утверждать эти назначения. А также требование о том, что под командованием европейских офицеров из представителей местных национальностей должна быть образована милиция, жандармерия и полиция. Кроме этого, революционеры заминировали своими бомбами здание и потребовали немедленно прекратить стрельбу по банку, иначе все здание будет взорвано вместе с ними. Заложниками стали 157 человек. Это сотрудники банка и посетители. И среди них, между прочим, 3 сыновей пашей и секретарь султана. В суматохе дверь в центральное хранилище осталась открыта. Вице-директор попросил закрыть дверь, и просьба была тут же выполнена налетчиками. Корреспондент бельгийской газеты «Летуаль Белж» писал в репортаже, что на столе лежал кошелек с большой суммой денег, и Армен Гаро взял в руки кошелек и передал его вице-директору. Армен объяснил всем, что они не грабители и не убийцы, что их не стоит бояться и что они не сделают ничего плохого заложникам. Им нужно только прекращение убийств армян. И в ответ на эту речь один из сотрудников банка прокричал в ответ: «Я ирландец, сэр, и вас очень хорошо понимаю. Чем я могу вам помочь?» Тем временем стрельба на улице на время прекратилась. Спустя примерно 2 часа после штурма перед банком собралась огромная толпа турок. Там были башибузуки, это такие иррегулярные парамилитарные части армии, и студенты исламских школ. Вот эти вот были самыми радикальными. Они были с оружием в руках, с холодным и огнестрельным.
1: Турецкий офицер кричал на них, требуя отойти от здания, говоря, что у армян есть бомбы. Но башибузуки и студенты не стали его слушать и начали рубить топорами забаррикадированные двери банка. В ответ с верхних этажей в них действительно полетели бомбы, и атака была отбита. Одновременно по всему Стамбулу начались погромы и убийства армян. И крики убиваемых сородичей были прекрасно слышны в банке. Российская газета «Новое время» писала: «После 3 часов пополудни начались беспорядки в Топхаме и разгром армянских лавок в Галате. У австро-венгерского посольства в Стамбуле произошло скопление народа, которое полиция и войска будто бы старались рассеять. Однако, по показанию очевидцев, полиция и войска бездействовали. В Галатасарае была брошена бомба, которую двое убиты и несколько сот человек ранены. Убитые и ранены увезены на товарных телегах. Все магазины в Пире, Галате и Стамбуле заперты. С 6 часов вечера вооруженные дубинами магометане бродили по всем улицам, преследуя спасавшихся. Опасаются большой резни во время предстоящей ночи». А вот что писала The Times. Сообщается, что в Хаское евреи помогали мусульманским погромщикам, указывая им дома, где жили армяне, и принимали участие в грабежах.
2: Ребята, новогодний подарок для вас от меня и моего брата Семена Аксенова, ведущего подкаста «Рома. Падение республики». Как я уже рассказывал, мы с ним делаем еще один подкаст, исторический, разговорный, где рассказываем друг другу всякие интересные истории не из времени Николая II и не из Древнего Рима. Мы знаем кучу разных историй. Это подкаст «Братислава», он эксклюзивный, его можно слушать только на Патреонах и Бусти, и на моих, и у Семена. Так вот, мы решили выложить в открытый доступ для вас в честь Нового года 2 первых выпуска этого подкаста. Ссылка на них в описании. И если вы хотите слушать больше, то подписывайтесь на меня или Семена. А еще напомню, что у студии «Либо-либо» тоже есть способ поддержки. Можно задонатить нам, в том числе и в крипте, можно купить мерч, можно подписаться в закрытом телеграм-канале на дополнительный контент, в частности, везде, и на Бусти, и на Патреоне, и в закрытом телеграм-канале, и по подписке в Apple подкастах. Везде есть послекасты к каждому выпуску «Заката империи», в том числе и к этому. Все наши предложения и подписки по ссылке в описании. Спасибо вам большое.
1: Пока революционеры сидели в банке, шли переговоры с участием послов европейских стран и султана. Первоначально султан хотел просто расстрелять здание банка из пушек вместе со всеми, кто там находится. Типа: «Вы хотите взорвать банк вместе с заложниками? Подержите мое пиво». Французский посол Поль Камбон позже говорил, что от этого плана султана заставил отказаться секретарь русского посольства Петр Максимов вместе с вице-директором банка Гастоном Абуано, которого, собственно, отпустили армяне. Они оба пригрозили султану, что если тот будет бомбардировать здание банка, то в ответ французские крейсеры, находящиеся на рейде, начнут бомбардировку дворца султана. До поздней ночи шли споры. Султан был в ярости, он отказывался принимать условия революционеров. Наконец, спустя несколько часов, он дал только гарантии безопасности для боевиков в случае, если они покинут немедленно здание банка, Константинополь и вообще Османскую империю. Это все, на что он был согласен. Секретарь русского посольства Петр Максимов отправился вместе с вице-директором в банк, чтобы встретиться с революционерами. Они шли по улицам Стамбула среди ночи и слышали крики и звуки погрома по всему городу. Максимов передал Армену Гаро, что для установления в стране мира приняты меры и что штурма банка не будет, что всем, кто участвовал в нападении, гарантирован свободный выезд из страны, а в остальном европейские дипломаты будут давить на султана. Но в случае, если вы все же взорвете здание и погубите заложников, то есть граждан Британии и Франции, то со стороны Европы к вам отношения только ухудшатся, и остальным армянам вы никак не поможете. Армен и Грач собрали людей и стали совещаться. Без выполнения основных условий, то есть без назначения европейца верховным комиссаром Армении, они уходить не хотели. Гаро ответил Максимову, что они будут ждать выполнения полного списка условий до вечера следующего дня и письменных гарантий. Максимов ответил: «Умоляю, покиньте банк. На корабле поговорим более подробно. Время дорого. Если вы останетесь здесь до завтра, то можете стать причиной погромов уже этой ночью. Умоляю, на коленях прошу вас, поспешите. С огромным трудом я получил распоряжение султана на ваш счет. Завтра он может отменить этот приказ. Вы берете на себя огромную ответственность. Не становитесь причиной новых погромов. Вашим вопросом мы обязательно займемся. Того, что вы уже сделали, достаточно. Повторяю, требуемые вами письменные гарантии излишни. Мы можем даже дать такую бумагу, но она никогда не будет иметь силы. Обещание, вырванное с приставленным к горлу ножом, с юридической точки зрения не может считаться обещанием. Вы хорошо начали, постарайтесь хорошо и закончить. Еще немного посовещайтесь и подумайте о судьбе всей нации. Гаро не хотел уходить, но общим решением революционеры решили покинуть банк. Около половины четвертого утра 18 оставшихся в живых революционеров под конвоем в сопровождении Максимова прошли по улицам Стамбула и поднялись на борт яхты «Жеронд», которая принадлежала директору банка, сэру Эдгару Винсенту, и все они отправились во Францию. Следующие два дня в Константинополе продолжалась резня армян. Но, с другой стороны, налет на банк действительно привлек к этой проблеме внимание всего мира. Послы европейских держав передали султану коллективную ноту, в которой, как установленный факт, значилось, что правительство никак не препятствует массовым убийствам армян, что банды убийц имеют все признаки организованных банд, потому что они, похоже, одеты и вооружены, и часто эти банды ведут за собой полицейские или армейские офицеры. Спустя три недели султан лично санкционировал резню армян в городе Эгин в провинции Харпут. Эта провинция была населена армянами. И из этой провинции родом был организатор нападения Папкен Сюни. Сейчас это турецкий город Кемалие, он находится в совершенно турецкой Восточной Анатолии и был переименован в честь Кемаля Ататюрка. Больше 2000 человек тогда были убиты, и около 1500 домов разрушены. Но европейское общественное мнение, хоть и не было монолитным, скорее стояло на стороне армян. В прессе появилось множество сочувствующих статей. Люди, которые были непосредственно связаны по работе с Османской империей, были возмущены геноцидом. Это то есть миссионеры, дипломаты, бизнесмены. Вот все они требовали от своих правительств защиты христиан. Но вот правительства не шли дальше заявлений и требований. Ситуация сложная, сходится слишком много противоположных интересов. Если какую-нибудь одну страну пустить в Турцию все это разруливать, назначить, например, вот этим верховным комиссаром представителей этой страны, то другие страны как бы обидятся, им тоже надо что-то дать. А вот воевать, ну или даже ссориться друг с другом между собой из-за каких-то армян европейские державы не хотели. При этом люди, от которых принятие решений политических напрямую не зависело, высказывались порой очень жестко. Например, патриарх британской политики, лорд Уильям Гладстон. 2 года назад, ушедший только в отставку с поста премьер-министра, вот он разразился просто невероятно воинственной речью. В речи в этой он не только назвал Османскую империю позором цивилизации и проклятием человечества, он еще султана назвал убийцей и призвал в конце к военному вторжению и уничтожению этого государства. Впрочем, королева Виктория охарактеризовала эту идею как, цитата, «полоумную». Какая реакция была в России, вам интересно, наверное? Практически нулевая. Даже сравнивая с Европой, нулевая. Вот, например, статья из консервативной и проправительственной газеты «Новое время». Если бы действительно турецкие армяне находились в том угнетенном положении, о котором любят твердить их обыкновенные друзья и защитники, то вряд ли бы могло состояться вчерашнее смелое до безумия разбойничье нападение армянских революционеров на здание Таманского банка. Само собой разумеется, что последствия этой дерзкой выходки, как бы она ни прискорбна была для константинопольских армян, не заставят нас изменить наши обычные взгляды, основанные на известной восточной пословице: «Кто сеет ветер, пожинает бурю». Но справедливости ради, тот же Александр Гучков, побывавший в Османской империи, давал интервью и рассказывал об убийствах. В общем итоге, все-таки давление мирового сообщества привело к тому, что К концу 1896 года массовые убийства армян прекратились. Ну то есть, с одной стороны, нападение на банк прямо всколыхнуло и спровоцировало новую волну резни, но с другой стороны, то же самое нападение на банк и международная реакция по поводу этого нападения привели к тому, что к концу года геноцид закончился. Я имею в виду геноцид армян, потому что в начале следующего года резня произойдет уже на Кипре, но там мусульмане будут резать уже греков-христиан, а не армян. А следующий массовый виток насилия по отношению к армянам произойдет во время Первой мировой войны. Тогда будет уничтожено не менее 1,5 миллиона армян. И в тех событиях как раз и будет убит Грач Теракян, один из организаторов нападения на Оттаманский банк. А третий организатор, Армен Гаро, уже после войны и после революции в России запустит операцию «Немезида», операцию мести против основных идеологов и организаторов уничтожения армян. И он добьется мирового признания геноцида.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Фактчек Андрей Бабицкий, редактура Катерина Серебренникова, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская, работа со звуком Семен Аксенов. До встречи ровно через неделю и слушайте подкаст «Братислава» по ссылке в описании.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Раз в три месяца в «Закати сцену» выходит эпизод про театральные и околотеатральные книги. Предыдущие книжные выпуски выходили в апреле и в июле. Вы слушаете осенний. И, как и в прошлом году, я завершу сезон разговором про книги в декабре. Я хочу напомнить, что каждый книжный эпизод – это не рейтинг и не обзор самых новых книг. Это рекомендации, которые основаны на новостях издательств, издающих книги на русском языке. Кроме того, я ориентируюсь на то, что можно купить в магазинах «Бабель Букс» в Тель-Авиве и Берлине. Эти магазины тщательно выбирают книги, конечно же, не только театральные. Кроме того, у «Закати сцены» много слушателей в Берлине и в Тель-Авиве. Надо признаться, что придумывать книжные эпизоды сложнее, чем обычные. Ведь делать просто обзор вроде «вот такое вышло, вот такое появилось» довольно скучно. И хочется, чтобы даже в таком эпизоде, где идет речь о разных книгах, был сюжет, своя история. На этот раз сюжет сложился легко, когда я увидел рядом две обложки, объединенных одним именем. Так стало понятно, что сегодняшний разговор пойдет о первой трети 20 века. Интереснейшей и продуктивной эпохе, полной открытий и экспериментов. Именно тогда и появились идеи и практики, сформировавшие современный театр. Именно тогда произошла главная театральная революция, переход от актерского к режиссерскому театру. Имя, которое было на этих двух обложках сравнительно недавно изданных книг, которые срифмовались совершенно невероятным образом, об этом чуть позже, это Гуго фон Гофмансталь. Гуго фон Гофмансталь родился в Вене в 1874 году. Он начал публиковаться в 16 лет. Сначала это были стихи, правда, под псевдонимом, потому что удивительные цензурные правила Австро-Венгрии запрещали литературную работу школьникам и студентам. Потом критика, эссе, проза, драматургия. Вена перелома веков – это родина современности, начало того исторического времени, в котором мы живем и сейчас. И это не просто город, где возникали новые научные концепции, художественные методы и политические течения. Вена была городом, где происходили радикальные урбанистические изменения. И, возможно, она была последним европейским городом, достаточно небольшим для того, чтобы ученые, художники и политики были знакомы друг с другом и обменивались идеями не только в публикациях или университетских аудиториях, но и в кофейнях. В кофейнях не только метафорических, но совершенно реальных. Например, среди завсегдатаев существующего и сегодня кафе «Централь» были, кроме нашего сегодняшнего героя Гофмансталя, Зигмунд Фрейд, хотя он, конечно, чаще бывал в кафе «Ландман». Там бывали Роберт Музель, Стефан Цвейг, один из основателей современной психологии Альфред Адлер, архитектор Адольф Лоос, основоположник сионизма Теодор Герцль. С 1907 года регулярными посетителями кафе «Централь» становятся два молодых человека, только-только приехавших в Вену. 18-летний Адольф Гитлер приехал из Линца, чтобы поступить в Академию художеств, как мы знаем, неудачно. 28-летний политический эмигрант Лев Троцкий издавал газету, существующую и по сей день. Правду. А еще в той Вене жили Оскар Кокошка, Густав Климт, Густав Малер, Арнольд Шонберг, Альбан Берг, Карл Краус, Артур Шницлер, Франк Зальт. Гуго фон Гофмансталь не просто стал органической частью этой венской лаборатории будущего. Вот что о нем гораздо позже вспоминал Стефан Цвейг в своих мемуарах «Вчерашний мир». Та осмотрительная эпоха не любила преждевременно одаривать благосклонностью тех, кто не зарекомендовал себя долголетним солидным свершением. Новые поэты, музыканты, художники были все молоды. Герхард Гауптман, внезапно всплывший из полной безвестности, в 30 лет покорил немецкую сцену. Стефан Георгий и Райнер Мария Рильке, оба 23 лет от роду, а раньше стало быть, чем достигли по австрийским законам совершеннолетия, обрели литературную славу и фанатичных приверженцев. В нашем родном городе за какую-нибудь ночь возникла группа «Молодая Вена». Артур Шницлер, Герман Барр, Петр Альтенберг,
Это они утонченностью всех художественных средств впервые смогли придать самобытной австрийской культуре европейское значение. Но была одна личность, более всех других чаровавшая, искушавшая, возбуждавшая и вдохновлявшая нас. Был удивительный, единственный феномен Гуго фон Гофмансталя. В облике чуть ли не ровесника наша молодежь увидела воплощение не только своих высочайших чаяний, но и абсолютного поэтического совершенства. Гофмансталь же в самом начале своего творчества начинает заниматься театром. Первую пьесу он написал в 17 лет. Постепенно он стал сосредотачиваться на адаптации, модернизации античных произведений, писал драмы. А с 1909 года он пишет несколько либретто для опер Рихарда Штрауса.

Это финальная сцена из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Рос». Совершенно особое место в творчестве Гофмансталя – это мистерия «Имя рек». Ее часто называют, даже и не переводя с немецкого, «Еттерман». Написанный в 11 году, «Имя рек» с 1920-го исполняется каждый год. И сейчас, на открытии Зальцбургского фестиваля. Гофмансталь стал одним из основателей фестиваля вместе с Максом Рейнхардом, режиссером, одним из главных реформаторов театра, Рихардом Штраусом, а также театральным художником Альфредом Роллером и дирижером Францем Шальком. Еще раз вспомним мемуары Стефана Цвейга. Маленький, 40 тысяч жителей, город Зальцбург, который я избрал своим местожительством именно из-за его романтической отдаленности, поразительно переменился. Что не лето, он превращался в летнюю артистическую столицу не только Европы, но и всего мира. В труднейшие послевоенные годы Макс Рейнхард и Гуго фон Гофмансталь, пытаясь помочь нуждающимся актерам и музыкантам, сидевшим каждое лето без хлеба, поставили на Зальцбургской соборной площади несколько спектаклей на открытой сцене. Прежде всего, ту знаменитую пьесу «Имя рек», привлекавших поначалу только окрестных жителей. Затем предприняли оперные постановки, которые тоже от раза к разу давали все лучше, все совершеннее. В конце концов, они вызвали интерес во всем мире –

0: пьесы Гуга фон Гофмансталя довольно быстро появились на российской сцене. Например, Всеволод Мейерхольд ставил Гофмансталя несколько раз в годы перед Первой мировой. Естественно, его много переводили. Это делали Юрзас Балтрушайтис, Михаил Кузьмин, Ольга Чумина, Алексей Ремезов, Татьяна Щепкина-Куперник. Та книга, которую я увидел, готовясь к этому выпуску, это сделанное издательством «Арипол Классик» переиздание сборника 1906 года. Эти пять пьес «Смерть Тициана», «Безумица смерть», «Женщина в окне», «Свадьба за беды», «Авантюрист и певица» были переведены Сергеем Орловским. После имени Орловского на выходных данных книги в скобках указано С.Н. Шиль. К сожалению, без какого бы то ни было комментария. А его там очень не хватает. Сергей Орловский был плодовитым автором. Переводил Гофмансталя, не только, еще Новолиса, Митявлинка, Рильке, Данте Габриэля Россетти, Верлена, многих других. Кроме того, он написал много детских книг. Но никакого Сергея Орловского никогда не было. Все эти книги, стихи и пьесы были написаны и переведены Софьей Николаевной Шиль. Шиль сделала очень многое. Была поэтессой, переводила, писала для детей, писала пьесы, оставила интересные мемуары. Она собирала фольклор, преподавала, переписывала с Рильке. Но ни одной строчки переводов и прозы Шиль не опубликовала под собственным именем. Очевидно, что мужской псевдоним был лучше пропуском мира литературы, чем женское имя. И вот тут в нашем книжном выпуске и возникает та самая рифма, о которой я говорил в самом начале. Потому что еще одна книга, связанная с именем Гуга фон Гофмансталя, эта книга издана совсем недавно, в прошлом году, новым литературным обозрением, называется «Между эмансипацией и консервативной революцией. Женщины в театральных проектах Гуга фон Гофмансталя». Эту книгу написала известная исследовательница театра Наталья Якубова. Я думаю, многие знают ее предыдущую книгу, опубликованную 10 лет назад тем же НЛО, которая называлась «Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и в России 1990-2010 годы». Время Гуга фон Гофмансталя – эпоха не только политических реформ и художественных новаций. Это еще и время эмансипации. Якубова пишет.
1: Гофмансталь всегда ставил себе целью не просто произвести литературный продукт, и даже не просто основу для театрального произведения, но мыслил себя инициатором важных культурных проектов, в том числе меняющих судьбы людей, которые будут исполнять эти произведения на сцене.
0: Книга «Между эмансипацией и консервативной революцией» интерпретирует творчество Гофмансталя как перформативный сценарий культурных изменений, связанных с переопределением гендерных ролей. Австрийские исполнительницы начала XX века переосмысливали конструкции женственности как в жизни, так и в искусстве, а одновременно пьесы Гофмансталя создавали новые рамки того, как женственность, освобожденная женственность, должна была быть понята обществом, обществом, которое, несмотря ни на что, оставалось преимущественно патриархальным. Здесь театроведение встречается с гендерной теорией. Точнее, эта книга, это исследование – способ приложить гендерную перспективу к реформе Европейского театра начала XX века, того самого перехода от актерского театра к режиссерскому. Естественно, новые гендерные модели, как в жизни, так и на сцене, стали постепенно появляться раньше, рубежа XIX и XX веков. И совсем недавно мы говорили об этом на примере оперетты, точнее, на примере восприятия оперетт Офенбаха и их исполнительниц в России последней трети XIX века. Ссылку на эпизод «Шнейдер-Гандон» вы найдете в описании этого выпуска. Гуга фон Гофмансталь не застал всех результатов ни театральной революции первой трети XX века, ни всех политических последствий венской интеллектуальной жизни начала столетия. Судьба завсегдатаев венских кафе сложилась очень по-разному. После того, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии, Рихард Штраус – в том же 1933 году, стал главой имперской музыкальной палаты, главного музыкально-пропагандистского органа нацистской Германии. Впрочем, через два года Штрауса сняли с этой должности, когда он отказался убрать с афиши своей новой оперы «Молчаливая женщина» имя либреттиста. Либреттист был евреем, а кроме того, давним другом Штрауса.

был Стефан Цвейг. Цвейг и его жена Лотта покончили самоубийством в эмиграции в Бразилии в 1942 году. Гуго фон Гофман-Сталь не дожил до этого времени. Он умер в 1929-м в самых трагических обстоятельствах от инсульта через два дня после самоубийства своего сына. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через неделю.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
3: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
3: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе
3: да.
1: Не будет обидно и неприятно?
3: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020?
3: В 2019?
1: Нет.
3: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
3: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо. Не
3: на этом. А ты знаешь?
1: 24 декабря.
3: Неправильно.
1: 26 декабря.
3: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
3: и
1: кажется.
3: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
3: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то soulmate, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
3: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все, но только не говори так, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
3: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
3: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
3: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
3: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
3: Ну ладно, не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений. Мы были...
3: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя, подружка...
3: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза придала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
3: Почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
3: Ты права, лучше защитить от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
3: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, за что я тебя благодарю.
0: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет.
1: Давай, Вить. Твои самые странные влюбленные поступки.
3: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
3: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там, с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
3: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
3: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
3: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабанах.
1: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
3: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
3: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
3: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
3: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
3: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
3: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
3: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда

0: прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
1: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
0: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так и говорят, мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
1: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
0: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
1: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
0: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях, потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде, и если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
1: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
0: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
0: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Хочу тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
0: А вот у тебя всегда так. Витя.
2: Хорошо, у меня было такое.
0: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
0: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
0: Да я не знаю, ведь ну как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
0: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
2: Нет.
0: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
0: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
0: Правда?
2: Да.
0: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
0: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
0: Для женщин.
2: Да.
0: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
0: Воронье. Там воронье. Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
0: X. Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно, в это сложно не поверить. Он синий.

0: был.
1: Нет, он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
0: Я всем говорил просто, что я Донателло.
2: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
3: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
4: Привет!
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
4: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
0: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
1: Ну там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала, и я не понимала зачем, потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
0: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без. И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
0: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в тысячу раз и будут раздражать вас в тысячу раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
0: комната. Я помню, ты мне присылала.
1: Моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
0: Он мой. Сработало.
1: Началось такая, блин.
0: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
0: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить...
0: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как вы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
0: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
0: Хорошо.
1: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
0: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
1: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
0: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращаться.
1: Ну да,
0: на это
1: у вас
0: внимания.
1: Было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
0: Да. В чем интересно?
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
0: Да, да.
4: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее что-то осталось ко мне. Я не знаю, как ей помочь с этим.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение, и ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать, не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши, человек все равно сам переживает свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается, и я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
0: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но Он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
1: себя выдает. А может,
0: она
1: же была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что это такое, тоже бывает.
0: Да, бывают разные вещи.
1: Особенно в подростковом возрасте.
0: Там-то все сходят с ума.
1: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
0: Вальс гормонов звучит очень красиво.
4: Да, я согласна.
1: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
0: Та-ра-та-та-ран-та-ран. А твои нынешние отношения, они...
4: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
0: то
4: говорить,
0: есть
4: там,
0: с парнем сейчас
4: парень.
0: Встречу. Угу.
4: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
1: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
4: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
0: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
4: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
1: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
4: да,
1: такая.
4: Тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
1: Но как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
0: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
1: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
0: Ты не стыдишься, да?
1: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
4: Спасибо большое.
1: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
0: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
1: Нет.
0: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
1: Нет.
0: Ну, вот видишь...
1: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
0: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
1: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
5: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик по которому я сохла. Смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела. И, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Мне снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание. Наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но, кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали. Его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
1: Варя, ты здесь с нами?
6: Да, я с вами, привет.
1: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
6: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на все в зеркало, блин, я недостаточно, не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чему-то не соответствую, но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить, и меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
1: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива, но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
6: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
1: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
6: Я ела такое, это...
1: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девочки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
6: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
1: Ну да, да.
6: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. Такой, ну... Ладно.
1: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко. Или нам хочется заняться спортом. Или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
6: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе.
1: Пока. Ух уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматический переворач уже из событий.
0: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
1: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
0: Можно сказать.
1: Ну, ты, это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, где непонятно. Считается. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А вы, мы с Дашей ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секвен. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
0: Очень интересно.
1: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
0: Понимаю.
1: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
0: Это уже как встречаться.
1: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
0: Там-там-там.
1: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
0: Вы очень прагматичная
1: девчонка. Я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что ну, мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
0: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
1: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
0: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
1: что, с кем-то встречаться?
0: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
1: Какие еще есть тюбики просто так?
0: Тюбики, да.
1: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
0: И в жизни были.
1: Знаешь, там в 16 лет рассталась, в 16 лет что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
0: Я тоже.
1: И у нас был...
0: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да?
1: Схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе, я тебя люблю?
0: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
1: Я бы тебе позволила.
0: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
1: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
0: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
1: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех.
0: Детей.
1: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
0: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что...
1: Ну, что это слишком усложнено. Ну, как, ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
0: Хорошо.
1: Но просто мне хочется сразу, знаешь, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
0: как
1: реально.
0: Как Лиза.
1: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
0: Ты на ней поженишься?
1: Ну,
0: извини.
1: Господи!
0: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
1: давай,
0: женишься.
1: Сам делай выводы.
0: Заведешь ребенка.
1: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
0: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
1: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив?
0: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
1: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться,

0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
1: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
1: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: There are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the.
1: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо».

0: Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом Телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
1: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
2: My name is Dina Imera.
3: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
1: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
2: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
3: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
1: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
2: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
3: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить, Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
2: The cells die and the female menstruates.
1: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
3: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
1: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
3: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
1: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
2: So one thing I haven't said about
3: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
1: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
4: Right, right. David, how do you live with all that knowledge?
5: I mean,
4: And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
5: I've got kids.
1: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня. Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти, но они — это не я. Да, я должен жить с ними». Но это не значит, что они всем заправляют. Мне очень понравилась эта мысль, что я — это не мои гены.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Мне как попить воды,

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля,
0: корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Августа 1921 года Джойс писал своей многолетней покровительнице Харриет Шоу Уивер. «Глаза подарили мне 5 милейших недель каникул. Самый странный, но не самый страшный приступ продлился 3 часа вместо 3 недель. В назидание тем, кто считал, что одной ногой я уже в гробу и больше ни на что не способен, я живо катался по полу. Хорошо, что от этого приступа мои глаза отходят довольно быстро, по крайней мере, быстрее, чем обычно. Мне теперь советуют ехать на курорт в Экс-Лебен, но вместо этого я на Итаке. Я пишу, перечитываю и переписываю то одним глазом, то двумя по 12 часов в день, прерываясь минут на 5, когда уже просто ничего не вижу. Мой мозг трещит, но это ничто в сравнении с тем, как затрещат мозги моих читателей. Я еще не совсем поправился, и всем этим точно себе не помогаю, но ничего не могу с собой поделать. Хотя это, конечно, безумие еще и потому, что книга, вероятно, не возместит и 1/10 доли моего труда. Сиротливые подписки на полную версию романа шли очень медленно и плохо, а теперь, кажется, уже совсем прекратились. Я думал взять отпуск на 2 дня, куда-то поехать, но решил этого не делать. Я так устал, что если лягу сейчас где-то в отдаленной французской глуши, то уже не найду в себе сил подняться».

Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Фёдор», и мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или наиболее полный литературный свод человеческого опыта, как назвал его ирландский писатель Колум Маккен. Итак, Итака. Глава, которую, по словам Франка Баджана, Джойс называл «гадким утенком Улисса» и своим любимым эпизодом в романе. Глава, которую он описывал как «математика, астрономика, физика, механика, геометрика, химическую сублимацию Блума и Стивена, черт бы побрал их обоих». Наконец, глава, о которой он говорил так, это в сущности и есть концовка романа, потому что у следующего эпизода «Пенелопы» нет ни начала, ни середины, ни конца. Широко известно, что «Итака» написана в форме церковного катехизиса, сборника вопросов и ответов. Хотя, если вы читали примечание к роману, то знаете, что Джойс прежде всего имел в виду другой текст с аналогичной структурой. Энциклопедию в вопросах и ответах, исторические и прочие вопросы для юношества Ричмелл МакГоннелл, знакомую ему с детства. Но это вопрос скорее технического характера. Гораздо интереснее, как мне представляется, не то, откуда Джойс заимствует структуру, а то, как он фундаментальным образом трансформирует ее природу. Ведь формат вопросов и ответов предполагает некую окончательность толкования. Категорическое сужение пространства для интерпретации. Казалось бы, перед нами сухой опросник, набор фактов, которые должны пролить свет на загадки Улисса, расставить все точки над «и» и сделать тайное явным, как сказал бы рассказчик из предыдущего эпизода. Однако, когда глава заканчивается, трудно отделаться от впечатления, что Джойс в очередной раз сыграл с тобой в свою любимую игру «Правда или действие?». Выбрал правду, но не уточнил, какую. В этот раз я хочу начать с главного. Вот узловой сюжет всего романа – сближение Стивена и Блума, игра в отцеискательство и сыностремление. Сюжет, который в 17 главе «Итаке» должен быть, наконец, разрешен. И читатель, пробившийся через быков Солнца и Цирцею, рассчитывает, хотя бы в благодарность за свое усердие, получить некоторый ответ. Но текст, на первый поверхностный взгляд, ясного ответа не дает. Что же, читатель, говоря языком Евмея, не лыком шит. И не зря уже уделил Улиссу столько времени. Так что он начинает читать комментарии, примечания и пояснения. Вдруг он что-то пропустил. Какую-то отгадку, которую Джойс запрятал между строк и которую исследователи давно уже вывели на чистую воду. Обширную, демократическую, неутомимую воду – или же холодную, неприятную, хрустальную воду. В зависимости от того, кто он, наш читатель, водолюб, как Блум, или гидрофоб, как Стивен. Так вот, читатель принимается за разные трактовки Улисса и скоро обнаруживает тех, кто утверждает, что да, они таки сошлись. Нашли друг в друге, если не отца и сына, то хотя бы ближнего своего. Ведь смотрите, Стивен в конце концов принимает предложение Блума зайти к нему домой на какао, да еще и среди ночи, хотя от других встреч в узком кругу он в этот день уклонялся. И Блум, в свою очередь, провел 16 июня в постоянном мельтешении каких-то людей, но ни с кем не испытывал подлинной близости. Почти ни с кем не оставался вдвоем, если не считать обеда с Ричи Гулдингом в «Сиренах» или глазного контакта с Герти Макдауэлл. Впрочем, те рандеву были скорее проникнуты внутренним одиночеством Блума, нежели теплом к ближнему. Далее. Блум и Стивен обсуждают массу различных тем. От музыки и литературы до проституции и влияния газового освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев, в конце концов. Различия в их происхождении удивительным образом оказываются еще одной точкой сближения. Стивен и Блум обмениваются стихотворными фрагментами на древнееврейском и древнеирландском, после чего Стивен пишет Блуму ирландские буквы, а Блум Стивену – еврейские. Оба они, как выясняется, были крещены одним и тем же человеком, причем в одном и том же месте – преподобным Чарльзом Меллоном, викарием в церкви трех святителей в Редгаре.
Более того, Стивен, порвавший с церковью, Стивен, которого весь этот день, равно как мы можем предполагать и множество предыдущих, сопровождают богоборческие мысли, этот самый Стивен в доме Блума неожиданно обретает утерянный храм, принимает из рук Блума символическое причастие – чашку какао Эпса. Посмотрите на лексику, которую в этом фрагменте использует Джойс. «He accepted them seriously as they drank in jocoserious silence Epps mass product, the creature cocoa». Обратите внимание на слово «mass product», отсылающее к английскому «mass» – «месса», и уподобляющему этот ритуал причастию – продукту мессы. Заметьте также, как это предложение переведено на русский, так как массовая продукция или даже масс-продукт вряд ли вызвали бы у русскоязычного читателя ассоциацию с мессой, то Харужий позволил себе перевести drank – пили, как причащались, чтобы сохранить отсылку к таинству. Наконец, Стивен даже обсуждает с Блумом притчу о сливах, рассказывает ее снова, но на этот раз находит в лице Блума аудиторию гораздо более внимательную. Блум не перебивает его, как случалось это в Эоле. И хотя внешняя реакция Блума на притчу – это уклониться от ее содержания, спрятаться в сборнике текстов на избранные педагогические темы для учеников подготовительных и младших классов, но внутренняя его реакция отличается. В Блуме притча о сливах, которую он сам того не ведая обращался в 13-м эпизоде, помните, размышляя об измене Молли, ему достаются сливы, мне косточки от слив. Так вот, в Блуме эта притча отзывается и задевает что-то очень личное, даже интимное. И самый увлеченный читатель отыщет даже работу Роберта Фрамкина, где тот на 14 страницах объясняет, как притча о сливах становится связующей ниточкой между Стивеном и Блумом. Словом, кто ищет, тот всегда найдет. Но не всегда только то, что ищет. Как говорил Санчо Панса, бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Потому что в этой точке счастливого единения, когда кажется, что Стивен и Блум все-таки сошлись, вдруг наталкиваешься в своих поисках на мнение диаметрально противоположное и тоже подкрепленное текстуальными верификациями. «Взгляни», — говорят тебе эти другие толкователи, «хотя бы на первую строчку 17 главы. Ты же знаешь, Джойс не разбрасывается первыми строчками. И там ты найдешь». Какими параллельными курсами следовали Блум и Стивен на обратном пути? Параллельными, тронувшись совместно, united, но продвигаясь не схоже, разрозненно, disparate. Они кружат между вместе и раздельно, но хорда всякого круга, короче той дуги, которая на нее опирается, и хорды их траекторий параллельны. Они не пересекаются. Далее. Обратите внимание на эпизод, где Стивен и Блум слышат колокола церкви Святого Георгия. В отголосках звуков ее колоколов каждый из них слышит свое. Стивен – «Лилиата рутилантиум» – католическую молитву за умирающих. Блум – «Эй, гей! Эй, гей!» Но если бы они просто по-разному слышали эти звуки, это было бы еще полбеды. Нет, фокус в том, что они уже их слышали. И слышали ровно так же. Стивен в самом конце первой главы, Блум в самом конце четвертой. Превращение, изменение, слияние не произошло. Они не Бливен и Стум, а все те же Блум и Стивен. И каждый из них слышит в звуках колокола то же, что слышал утром до этой встречи. Наконец, переводчик Улисса Сергей Харужий идет на этом пути еще дальше и взвешенно резюмирует. Все встает на свои места. Соединение отца и сына не состоялось, и то, что между ними произошло, лучше всего можно обозначить словом Анны Ахматовой. Не встреча.
Что же, похоже, что если вы внимательно прочли 17 главу и решили, что не можете однозначно ответить на один из самых важных, очевидных и любопытных вопросов всего романа, чем же все-таки закончилась встреча Стивена и Блума, которую так долго вел автор, то вы поняли все правильно. Писатель Артур Кларк, один из авторов сценария культовой космической «Одиссеи» 2001 года, режиссера Стэнли Кубрика, однажды сказал: «Мы хотели поставить больше вопросов, чем дать ответов. И если вы поняли наш фильм полностью, значит, мы проиграли». Что же, Джеймс Джойс проигрывать явно не собирался. Согласитесь, тем парадоксальнее в этом контексте выглядит форма главы. Ибо Джойс, в отличие от Кларка и Кубрика, отмеряет ровно столько же ответов, сколько ставит вопросов. Подводит этот бюджет к идеально сбалансированному нулевому сальдо. И на голубом, кажется, Евмей все-таки заразил меня глазу, показывает свои бухгалтерские книги. Мол, смотрите, проверяйте, все вопросы заданы, все ответы розданы, все честно. Хоп-хей, ла-ла-лей, вот вопрос, а вот ответ. А я просто все это законспектировал. Однако за этим псевдообъективным разложением героев до универсальных категорий и первоэлементов кроется режиссерская работа. Рука не хуже Кубрика. И то, что притворяется холодным разложением, оборачивается холодным расчетом. Обратите внимание на то, какие вопросы задает этот якобы беспристрастный голос дознавателя в Итаке и как он формулирует ответы. Помните эпизод, в котором Леопольд Блум перелезает через ограду, чтобы проникнуть к себе в дом? Так вот, общим местом в разговоре об Итаке стало цитировать знаменитое письмо Джойса тетушке Жозефине в Дублин. «Дорогая тетя, узнай, пожалуйста, сможет ли обычный человек перелезть через ограду дома номер 7 по Эккл-стрит и спрыгнуть на другую сторону невредимым?» Все комментарии, послесловия и справочники, включая телефонные, повторяют эти слова с налетом восхищения. Вот, мол, из каких тонкостей, из каких мелочей собрана Итака, вот как в ней все точно. Но простите, по-моему, эта деталь добавляет Итаке не больше достоверности, чем когда самый достоверный рассказчик на свете, врач и путешественник Лемюэль Гулливер, достоверный.

чего предоставил телу двигаться свободно в пространстве, отделившись от ограды и сжавшись в предвидении удара при падении, то, во-первых, прежде всего это напоминает мне пересмешника Свифта, у которого мы находим картину ничуть не менее точную. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких-нибудь 6 дюймов от земли, были расположены два маленьких окна. В левое окно придворные кузнецы привели 91 цепочку, вроде тех, что носят с часами наши европейские дамы и почти такой же величины. Цепочки эти были закреплены на моей левой ноге 36 висячими замками. А во-вторых, весьма очевидно, что Джойс реализует здесь одну из стратегий антипрозы. Причем, что не красит этого уже зрелого человека, в том числе за счет своей наивной тетушки, которая отправляется считать сочленения поперечин и столбиков, как будто хоть кому-то есть до этого хоть малейшее дело. Нет, это очередная уловка, прием одно вместо другого, который задолго до Джойса знал, умел, практиковал Антон Павлович Чехов. Прочитайте, например, ультракороткий рассказ «О вреде табака», где герой как будто бы должен выступать с лекцией о вреде табака, а вместо этого читатель попадает на сеанс артикуляционного мышления, на настоящую исповедь из жизни героя, который бесконечно несчастен и жалок в своем браке. Исповедь, которая заканчивается таким прекрасным пассажем. «Я прожил с женой 33 года и могу сказать, это были лучшие годы моей жизни. Не то чтобы лучшие, а так, вообще. Протекли они, одним словом, как один счастливый миг, собственно говоря, черт бы их побрал совсем». То же самое можно сказать и о сочленениях, и столбиках, футах, дюймах, а равной и о самой тетушке Джойса, простите меня, мадемуазель Жозефина, но черт бы вас всех побрал. Неужели после всего, через что Стивен и Блум в этот день прошли, после всего, через что прошел читатель, нам предполагается жить дальше с тем, что их взгляды были одинаковы и отрицательны вот на это? Имелся ли такой предмет, на который их взгляды были одинаковы и отрицательны? Влияние газового, а равно электрического освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев. Честное слово, хочется вслед за Джоном Генри Ментоном поправить шляпу и тоном Джона Генри Ментона сказать «спасибо». Словом, я думаю, что паттерн уже понятен. Дознаватель в итоге сплошь и рядом задает не те вопросы, которые читатель хотел бы услышать, и дает не те ответы, которые читатель хотел бы увидеть. Более того, периодически этот объективный рассказчик допускает ошибки в вычислениях, например, в соотношении возрастов Стивена и Блума или в бюджете дня. И здесь возникает вопрос, а можем ли мы вообще доверять его словам? Но даже если можем, то это ничем не помогает нам в тех ситуациях, когда дознаватель намеренно формулирует вопросы так, чтобы не давать на них ответа. Самый очевидный такой пример – это, конечно, одна из главных загадок романа – кем был человек в коричневом макинтоше? Тайна за четырьмя пуговицами, которая вот уже 100 лет будоражит читателей Джойса. Разгадать ее при этом было бы до неприличия просто. Дознавателю в итоге достаточно было спросить, кем был человек в коричневом макинтоше. Однако, обратите внимание, вместо этого дознаватель вновь демонстрирует свою заправскую иезуитскую закваску и спрашивает, какую загадку Блум решить не смог. И то, что должно было стать вопросом, даже так, то, что являлось животрепещущим читательским вопросом, издевательски превращается в 17 главе в ответ. Кто был Макинтош? Разумеется, эту подачу Джойса в вечность с удовольствием принимали и принимают дерзновенные умы прошлого, настоящего и будущего, предлагающие все новые и новые разгадки этого Коана. Среди прочих высказывались, например, версии, что человек в Макинтоше, в первый раз, напомню, появившийся в 6-м эпизоде, в Аиде, это сама смерть. Либо, что это ирландский политик Чарльз Парнелл, а в крайнем случае его призрак. К слову о призраках, тень отца Гамлета, равно как и самого Гамлета, в Макинтоше тоже отыскивали, а еще Лазаря, Христа, Агасфера и кого только не. Очевидно, что загадка не предполагает окончательного правильного ответа, но лично мне больше всего нравится версия Владимира Набокова.

0: он считал, что ключ к разгадке этой тайны в 9 главе Улисса, сцене в библиотеке. В частности, Набоков цитировал следующие слова Стивена о Шекспире. Он запрятал свое имя, прекрасное имя Вильям, в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на картинах у старых итальянцев художник иногда пишет самого себя где-нибудь в неприметном уголку. Набоков полагал, что Джойс проделал именно это. Поместил свое лицо в неприметном уголку полотна. «Человек в коричневом макинтоше, проходящий сквозь романный сон», — писал Набоков, — это сам автор. Блум мельком видит своего создателя. Стоит признать, что это предположение характеризует, пожалуй, не столько Джойса, сколько самого Набокова, ибо это то, что сделал бы с человеком в макинтоше он и успешно делал в других обличиях в нескольких своих книгах. Однако это красивая идея, и, между прочим, ей можно найти в тексте еще одно косвенное, шуткосерьезное подтверждение, помимо того, которое приводил Набоков. Помните газету, которую в 16-м эпизоде читает в приюте извозчика Леопольд Блум? Репортаж о похоронах в газете полон нелепостей и ошибок. Например, Блум там вовсе не Блум, а Бум. И одна из таких ошибок – это перечисление Стивена Дедала среди присутствовавших на похоронах. Но что если это не ошибка, а очередное подмигивание? Тонкий намек. Ведь все знают, что Стивен Дедал в романе – это молодой Джойс. Это секрет не Макинтоша, а Полишинеля. Так вот, из двух газетных ошибок – мистер Макинтош, которого по недоразумению записывают как Макинтоша, и Стивен Дедал, которого вообще не было на похоронах, складывается один правильный ответ – Джеймс Джойс. Но это, как говорил классик, не точно. Наконец, даже в тех случаях, когда дознаватель Итаки корректно формулирует вопрос, а рассказчик не увиливает от ответа, Джойс все равно ухитряется оставлять пространство для неопределенности. Например, при помощи намеренного утаивания каких-то фрагментов общей картины, которых в итоге не хватает, чтобы собрать тот или иной пазл. Например, обратите внимание на такой эпизод. В 17 главе датируется практически все. Рассказчик закидывает нас совершенно избыточной вереницей датировок. Но когда дело доходит до клоуна, то дата почему-то отсутствует. Вспомните, один из самых важных вопросов дознавателя о непоправимости прошлого и непредвидимости будущего, который следует сразу за договоренностями Блума и Стивена, согласно которым Стивен теперь будет учить Молли итальянскому, Молли будет учить Стивена вокалу, а Блум и Стивен начнут цикл интеллектуальных диалогов. Что делало для Блума проблематичной реализацию этих взаимно самоисключающих предложений? Непоправимость прошлого. Однажды на представлении цирка Альберта Хенглера в ротонде на Ратленд-сквер, Дублин, предприимчивый пестрый клоун в поисках своих отцовских корней забрался с арены в публику, туда, где сидел одиночка Блум, и объявил во всеуслышание к восторгу зрителей, что он, Блум, его, клоуна, родной папаша. Непредвидимость будущего. Однажды летом 1898 года он, Блум, пометил флорин, 2 шиллинга, 3 насечками по его рифленому ребру и отдал в счет суммы причитавшейся и возмещенной Дж. И. Т. Дэви домашним поставщикам бакалейных товаров Чарлмонт Мэл 1 Гранд Канал на предмет циркуляции в водах общественных финансов и в видах возможного кружного или прямого возвращения. Был ли клоун сыном Блума? Нет. Вернулась ли монета к Блуму? Ни разу. Итак, почему, собственно, в эпизоде с клоуном отсутствует дата? А чтобы мы не узнали, произошло это до смерти Руди или после. Потому что эта деталь принципиально важна для истории. Одно дело, если клоун забрался в публику к молодому Блуму. Возможно, даже к Блуму, который был моложе самого клоуна и назвал его своим отцом. Это смешно. А что если Блум ходил в этот цирк не так давно, несколько лет назад, ходил туда с Милли, например, и клоун забрался к нему, выбрал среди всех собравшихся именно его, потерявшего сына, и сказал: «Вот мой папаша». Это, я рискну сказать, две совершенно разные истории. Но рассказчик не позволяет выбрать какую-то одну, заставляет представлять себе обе, взвешивать их вероятности, смотреть, где располагается этот цирк на карте Дублина и в какой период жизни Блума была большая вероятность того, что он пошел бы в этот цирк. Однако в конце концов все равно остаться без правильного ответа. Вот чем гениальна, дерзка, вызывающая Итака. В книгу, которая принципиально уклоняется от прямых и ясных ответов, Джойс помещает целую главу, которая на структурном уровне выглядит как сборник вопросов и ответов. Но составляет он этот сборник так хитроумно, так, простите, иезуитски, что на деле он оказывается причудливым лабиринтом с огромным количеством тупиковых ответвлений, но что самое замечательное – без выхода наружу. Что ж, невольно вспоминаешь Дедала. Есть в этой хитроумной конструкции Итаки и еще одна особенность, которую не всегда отмечают. В конце концов, это последний эпизод Блуминиады, окончание странствий нашего дублинского Одиссея, а потому Итака чаще всего воспринимается серьезно, поскольку бытует миф, что написана она в серьезном сухом ключе. Говорят, мол, посмотрите хотя бы на чайник. Он закипает на кухне Леопольда Блума дважды, в четвертом эпизоде и в 17-м. Но как по-разному это происходит? Да, это все тот же чайник, тот же, что был утром, но тогда от него исходил теплый порог, и он оживал на страницах. Вполне закипел, пар валит из носика. А в 17-м эпизоде тот же чайник кипит уже совсем иначе. Двойное серповидное извержение водяных паров из-под крышки чайника с обеих сторон одновременно. Однако, если внимательно приглядеться к этому чайнику, точнее, к его форме, к тому, как именно это написано, то обнаруживаешь, сколько в 17 главе ироничного и смешного. Во-первых, ее стиль. О нем принято говорить как о смешении двух стилей – поэтического и научного. Но это второе не вполне верно, и еще Владимир Набоков в свое время здорово уточнил – это не столько научный стиль, сколько псевдонаучный. Со множеством истинно свифтовских приемов не космизма, о котором так часто говорят в диалогах об Итаке, а комизма. Это колоссальное нагромождение цифр и повторений. Это избыточность формулировок и конструкций, которые поспорить может разве что с пародиями циклопов. От каких еще назидательных советов он воздержался аналогичным образом? От диетических, касательно содержания белков и тепловых калорий в беконе, треске и масле, отсутствие первых в последнем из перечисленного и обилие последних в первом из перечисленного. А некоторые формулировки Итаки определенно вышли далеко за пределы Ирландии и вдохновили создателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на свое название. От поругания, супружества, до поругания, прелюбодейства не совершалось ничего, кроме поругания, соития. И однако супружеский оскорбитель, супружески оскорбленный не подвергался поруганию со стороны прелюбодейного оскорбителя, прелюбодейно оскорбленный. Плюс присовокупите к этому характерные для Итаки антикеннинги. Кеннинг – это поэтический перефраз. Особый вид метафоры, часто использовавшийся, например, в скальдической или кельтской поэзии. Когда вместо «воин» поэт говорил «ясень битвы», а вместо «корабль» – «конь волны». Так вот, Джойс выворачивает этот принцип наизнанку, причем во всех смыслах. Во-первых, кеннинги употреблялись при передаче самых важных для героической поэзии понятий – «вождь», «битва», «воин», «меч» и так далее. Джойс же, наоборот, использует свои антикеннинги зачастую для понятий самых неважных. А во-вторых, вместо поэтической метафоры он использует сухой описательный язык, низведенный до первоэлементов. Так, например, вместо «задул свечу» Джойс пишет: «Он погасил свечу, силой направив поток выдыхаемого воздуха на ее пламя». А вместо «зажег спичку» – «воспламенил трением спичку». Однако под родом растения рода слива семейства двудольных раздельно-лепестных растений, входящим в порядок разноцветные, на этом завершающем блюде стола, предназначенном для получения приятных вкусовых ощущений и состоящим из одного или нескольких плоских изделий из различных видов теста, пропитанных пластинчатой пенообразной массой кондитерского производства, становится эпизод, в котором Блум и Стивен справляют во дворе малую нужду. Так как 17-й эпизод «Улисса» соотносится с Итакой, то есть с возвращением Одиссея в свой дом, то некоторые исследователи находят этому эпизоду весьма полноводные гомеровские соответствия. Так, например, указывают на фрагмент, в котором Одиссей, все еще в образе нищего старика, помните, мы говорили об этих перевоплощениях в Евмее, принимает участие вместе с женихами Пенелопы, то есть с наглыми узурпаторами, которые доедают его запасы и хотят занять его место, в том числе в постели его жены. Так вот, вместе с ними Одиссей участвует в состязании по стрельбе из лука. Ну как состязание? Лук этот настолько большой и упругий, что ни один из женихов, подбивавших клинья к Пенелопе, не может не то что подбить мишень, а хотя бы этот лук натянуть. И тут Одиссей, в образе нищего старика, ввязывается в соревнование. Легко натягивает тетиву, подбивает мишень, а вскоре и всех этих женихов, сватавшихся к его жене в его отсутствие, в чем ему помогает сын Телемак. Так вот. Этот эпизод некоторые исследователи соотносят с мочеиспусканием Блума и Стивена. Их струи, говорят эти толкователи, это стрелы, которыми Одиссей и Телемак поразили женихов. Более того, полукруглые траектории струй по форме напоминают строение лука. Да и момент соревнования здесь тоже присутствует. У Блума длиннее и ровнее, у Стивена выше и с присвистом. Но злой гений Джойса, как мне представляется, в том и заключался, чтобы читатели, слишком уж увлеченные поиском сути вещей и не представляющие себе текста без правильных ответов, были вынуждены разбираться в сортах мочи. И упиваться, простите за нечаянный каламбур, псевдонаучными описаниями траекторий оных струй. Лишите меня всех моих званий и регалий, а это будет непросто, ибо их у меня нет, но я отказываюсь относиться к этому пассажу всерьез, особенно с учетом того, что комизм и юмор – это одни из главных черт Джойса. И что даже поминки по Финнигану, которые мало кто способен хотя бы просто читать, казались Джойсу уморительно смешными. Джойс утверждал в одном из своих писем, что «Итака» написана в холодном, сверхрациональном стиле, в рамках которого Блум и Стивен становятся небесными телами, такими же странниками, как звезды, на которые они смотрят в саду. Но на мой вкус Джойс до известной степени лукавил. В этом псевдохолодном блюде есть все необходимые ингредиенты, чтобы классифицировать его хотя бы как теплый салат. Это ирония и юмор, лукавство и гиперперечни, искренность и близость. Потому что как Блум и Стивен – это два темперамента, научный и поэтический, так и стиль этой главы – смешение двух темпераментов. Джойс в 17-м эпизоде сочетает несочетаемое. Ставит Стивена и Блума поэтическое и научное друг против друга. И оставляет нас созерцать их, созерцающих друг друга. В паре телесных зеркал, предстоящих друг другу их его-не-его парных лиц. И под соусом разложения и атомизации Джойс рождает причудливую химеру, расчетливую и невозмутимую, но все-таки теплокровную. И, конечно, как любому теплокровному, ей проще замерзнуть. Ей гораздо уютнее в теплой домашней постели, чем наедине с безграничным небом и холодным мерцанием звезд. Самое трогательное, если к Итаке в полном смысле применимо это определение, часть главы наступает в той точке, где Блум остается один. И предвосхищая большую элегию Джону Дону Бродского, Джойс подчеркнет это одиночество Блума, его рандеву с космосом, временем и памятью, монотонным перечислением. Джек Пауэр уснул. Уснуло все вокруг. Уснул Том Кернан, Лэмберт Нед в постели. И Мартин Каннингем. И вешает на крюк Джон Генри Мэнтон шляпу, но на деле ему то снится. Спит уже Дедал, отец, а сын того не сообщили. Джо Хайнс уснул, и Бернард Корриган, и Падди Дигнам. Правда, он в могиле. Блум снова остается один. Не в первый раз в романе, но на этот раз в последний. И в этом последнем акте Итаки Джойс прибегает к сорту буддистской медитации. Разбирает жизнь Леопольда Блума на сотни безличных деталей, на размер его бицепса в таком-то году и домашнюю библиотеку, на мечты о дачном домике Блума и порнографические открытки, на тетрадки дочери и свидетельства о владении канадскими 4-процентными именными ценными бумагами, на купленный участок для погребения и мечты о некой единственной уникальной рекламе, мечты, которые Блум принимает перед сном на манер снотворного, на предсмертную записку отца и фотографию деда, таких же Блумов, как и он, со своими ящичками, книгами, документами, записочками и открытками, со своими мечтами, страстями, воспоминаниями, сомнениями, со своей болью, своей любовью и своей судьбой. Бесконечно другой и бесконечно такой же. И на стыке этих двух бесконечностей необычная большая точка, то ли яйцо, квадратная, круглая птица рух, которая попадается на пути Синдбаду-мореходу, то ли Блум в кровати, муж и дитя в утробе, то ли Земля из космоса. Маленькая точка, важная и неважная, заметная и незаметная, спящая и бодрствующая, вечная и мимолетная.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: В 1730 году великий русский ученый и ужасный русский поэт Василий Кириллович Тредьяковский опубликовал свой перевод французского романа «Езда в остров любви». В предисловии к читателю Тредьяковский писал: «Ежели творец, так он называл автора, замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть. Переводчик от творца только что именем разнится, да и то не всегда. Возьмите вон хоть Набокова. Сами свою Лолиту написали, да сами и перевели. Замысловатый господин был, доложу я вам». С вами литературно-достоверный канал «Армен и Федор» и наш новый выпуск в рубрике «Переводы». И если в прошлый раз мы говорили о разных переводах романа Саллинджера «Над пропастью во ржи» и сравнивали их между собой, то сегодня перевод будет только один. И оригинал один, и переводчик тоже один, точь-в-точь похожий на своего творца. Словом, он такой один. Мы поговорим о том, как Владимир Набоков перевел свою «Лолиту» и что из этого получилось. В начале этого разговора необходимо поставить многоточие над «и» в имени сегодняшней героини. Во-первых, оригинальная, подлинная «Лолита» – это прежде всего «Лолита американская». Она была написана Набоковым по-английски в середине 50-х годов. А своей русской сестрой-двойняшкой, хотя степень их родства будет сегодня уточняться, обзавелась только через 10 с лишним лет. Иногда люди, которые даже знают, что Набоков сам перевел «Лолиту», почему-то думают, что перевод этот происходил с русского на английский, переводил же он в конце концов Пушкина. Здесь, однако, все было с точностью до наоборот. Во-вторых, нужно оговориться, что автоперевод – это вообще особый тип перевода. Когда автор работает со своим собственным текстом, то он пользуется большей свободой, чем любой переводчик. Не считая, конечно, только Бальмонта, который чувствовал себя свободным до такой степени, что вместо «лют» – «лютня» писал «рокот лютней чаровницы». Словом, автоперевод – это работа, которая часто застревает где-то в пограничной зоне между переводом как таковым и новой авторской редакцией текста. И сегодня мы попробуем разобраться, что из этого получилось у Набокова. Наконец, в-третьих. Споры о том, плох перевод «Лолиты» или хорош, продолжаются уже несколько десятилетий. Одни исследователи называют его явной неудачей, другие – прекрасной работой. Одни считают, что он ужасен, другие – что никто не сможет его превзойти. А так как оставаться беспристрастным в разговоре о Набокове и сохранять видимую объективность, не вставая ни на одну из сторон, у нас вряд ли получится, то мы попробуем встать на обе сразу. И рассказав, в чем именно перевод «Лолиты» ужасен, объяснить, почему лучше и быть не могло. Итак, мне представляется, что разговор о переводе «Лолиты» интересно было бы начать с реалий. Реалии – это характерные приметы места и времени. Слова, которые обозначают нечто неотъемлемое для одной культуры, но незнакомое для другой. Например, это название блюд или одежды, топонимы, деньги и так далее. Общее правило здесь такое: чем ярче у писателя представлен национальный колорит, тем больше вызовов для переводчика. Посмотрите хотя бы на то, что делает с басурманскими толмачами Гоголь, у которого в текстах сплошь галушки, кошевые, самовары, стерляди и черевички. Какого-то универсального рецепта при переводе реалий не существует. Как правило, переводчик должен каждый раз искать лучшее решение для конкретного текста или даже конкретной задачи. Так, например, в «Мертвых душах» великая, как минимум по масштабу своей деятельности, переводчица Констанс Гарнетт, которой принадлежат многие первые английские переводы русских классиков, использовала самые разные приемы. Скажем, «Самовар» она транскрибировала, но он сопровождается в тексте сноской: «Металлическая урна для подогрева воды, чтобы заварить чай». «Баранки» перевела как «bread rings», то есть «хлебные кольца», а «пирог с груздями» как «пирог с грибами». Pie made of mushrooms. Это, кстати, отличный пример того, что в теории перевода называют родовидовой заменой. Когда вместо груздей у тебя грибы, вместо избы – дом, а вместо рублей – деньги. Впрочем, сам Владимир Набоков о талантах Констанс Гарнет был не слишком высокого мнения и со свойственной ему откровенностью однажды написал: «Я потратил почти неделю, переводя нужные фрагменты из «Ревизора», поскольку не хочу иметь дело с сухим дерьмом Констанции Гарнет». Что же, давайте посмотрим, как сам Набоков переводит реалии в своей «Лолите». А их там множество. «Лолита» – книга не менее американская, чем «Мертвые души» русская. «Лолита» – плоть от плоти той страны, по которой колесили ее герои. А так как путь к сердцу континента лежит через его желудок, то Гумберт с Лолитой постоянно останавливаются, чтобы чем-то перекусить. Например, иногда они с аппетитом обедают в типичных американских закусочных – дайнерах. «We had a quite hearty meal in a crowded diner». Дайнер Набокову выбрасывать из текста жалко, слишком характерная черта пейзажа. Но и без объяснения это слово оставлять тоже нельзя. Поэтому Набоков сохраняет реалию, но сразу разъясняет ее. «Мы хорошо и сытно обедали в битком набитом дайнере, оседлом подобии вагона ресторана». Фактически это объяснение, которое могло бы перекочевать в сноску, но Набоков включает его в текст. В этом месте тех, кто не готов слышать какую-либо критику в адрес Владимира Владимировича, то есть Набокова, я приглашаю перейти сразу к разделу «Игра слов». Внизу будет тайм-код. Либо посмотреть наш 26-й эпизод, где я рассказывал про удивительный писательский стиль Набокова и объяснял, чем именно уникален его язык. Но здесь, сытно отобедав в битком набитом дайнере, его перевод свернул не туда. Если этот несчастный дайнер, любезно разъясненный русскому читателю Набоковым, встречается в тексте всего один раз, то загадочный молочный бар многократно. Именно так буквально Набоков переводит «milk bar» и не дает никаких пояснений, хотя здесь неплохо было бы уточнить, а что такое, собственно, молочный бар. Объяснить, что это не бар, где подают джин с молоком, а кафе, магазин, закусочная и лавка в одном флаконе, расположенная часто в сельской местности. Что-то очень отдаленное, напоминающее наше сельпо или провинциальную кофейню. Очевидно, что такое пошлое советское слово, как «сельпо», у Набокова появиться не могло, но это и не требуется. Достаточно было просто разъяснить молочный бар, так же, как он разъясняет дайнер. Этого, однако, не происходит. И это, собственно, главная проблема того, как Набоков работает с реалиями в своем переводе. Какие-либо внятные принципы, по которым что-то переводится, что-то заменяется, а что-то транскрибируется, отсутствуют. Вот, например, словосочетание «paper chase», то есть буквально «бумажный след» или «бумажная погоня». Та гонка за незнакомцем по записям в книгах дорожных мотелей, которую устраивает Гумберт. Как бы это перевести? Согласитесь, нетривиальная задача. Но что в ином переводе нетривиальная задача, то в переводе «Лолиты» – транскрипция. Поэтому «paper chase» остается вообще без перевода, и в русском тексте появляется загадочный «paper chess». А буквально через несколько страниц Гумберт рассматривает старые вещи «Лолиты» и находит среди них «blue jeans», то есть джинсы. Слово, которое к моменту набоковского перевода уже использовалось в русском языке. Но «blue jeans» в переводе Набокова легким движением руки превращается в элегантные, потертые ковбойские штаны. И это еще не самый плохой вариант. В другом месте Набоков переводит «джинс» как «синие ковбойские панталоны». Название журнала «Reader's Digest» не только не переводится, но даже не транскрибируется. Так и стоит в русском тексте латиницей. Более того, то, что «Reader's Digest» — это журнал, тоже не поясняется, а просто «с собой у нас был комплект Reader's Digest». Но самое поразительное, что в начале того же абзаца, где одиноким латинским часовым стоит «Reader's Digest», Набоков пишет «Мы жили в разборных избах». Согласитесь, это ведь именно то, что обычно читают в избах. Reader's Digest. Есть даже для этого специальное понятие – изба-читальня. Все это почти эталонный образчик того, что советская переводчица Нора Галь назвала бы «стилистической кашей». Впрочем, она придерживалась весьма консервативных переводческих взглядов, и мне представляется, что буквально пары строчек из перевода «Лолиты» хватило бы, чтобы она упала в обморок. Мы постараемся сегодня быть менее радикальной, и тем не менее. При внимательном анализе русского текста «Лолиты» какие-то стилистические неувязки просто невозможно не замечать. Вот смотрите. То, что Набоков слово «эльм» передает не славянским его вариантом «вяз», а более близким к латыни словом «ильм» — это общее место. Говорят, мол, автор таким образом передает национальное своеобразие подлинника. Это у вас в Малой Пышме растут вязы, а в США – ильмы. Допустим. Но почему тогда зефир маршмеллоу в русской версии романа вообще исчезает? Почему чипсы, уж куда больше американского своеобразия, превращаются в картофельный хворост, а попкорн – в жареные кукурузные зерна? Причем и чипсы, и попкорн, и даже вязы ко времени перевода Набокова в русском языке уже существовали. Вот знаменитая американская издательница русской литературы Элендея Профер говорит через несколько лет после появления русской Лолиты. Как ни печально об этом писать, но практически все без исключения русские находят набоковский перевод неуклюжим и даже неграмотным. Современный советский русский язык сильно отличается от русского языка Набокова, и есть множество вещей, о которых он не знает, к примеру, что слово «попкорн» всем русским известно как «попкорн». Это распространенная теория, мол, Набоков пользовался мертвым языком, был оторван от языковой среды. Отсюда все неудачи его перевода. Но если бы дело было только в этом, то удачный или неудачный, перевод все равно мог бы быть последовательным и внутренне непротиворечивым. Проблема, однако, в том, что даже те же самые чипсы, они только однажды выступают в переводе в роли загадочного картофельного хвороста и дважды встречаются уже как чипсы. Ключевая проблема, как мне представляется, не в чипсах и попкорнах как таковых, а в непоследовательности их употребления. Почему, например, «коукс» в одном месте переводится как «кока-кола», а в другом как «коковые напитки»? Почему с каждой страницы на вас смотрят «scout girl», «college girl», «child girl», а когда очередь доходит до слова «cheerleaders», то «cheerleaders»-ы в тексте не появляются, а вместо них Набоков лаконично обходится всего 16 словами? Голоногие девчины в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби. И вместе с этим лингвистическим беснованием в одно прекрасное утро Гумберт приносит Лолите в постель «That sugarless breakfast». Этот бессахарный... Нет, не завтрак. Этот бессахарный breakfast. Честное слово, в этот момент вспоминается Лео Зельберович, пародийный персонаж из «Москвы-2042» Войновича, который говорил: «В Торонто заарендуешь кар, выйдешь на хайвей, возьмешь 6-й экзит, проедешь 2 майла и на шулдере увидишь голубой «Шевроле». Послушайте, ну конечно, Набоков знал, что у слова «breakfast» есть перевод, и что «breakfast» — это завтрак. И, конечно, он оставляет в русском тексте Лолиты «breakfast» специально. Во-первых, для мелодики. Бессахарный breakfast. Как мы увидим далее, ради мелодики Набоков готов пожертвовать и не такими вещами, как какой-то там завтрак. А во-вторых, возможно, хотя я не берусь утверждать этого с полной уверенностью, он делает это для более наглядной передачи американских реалий. Но все-таки простое транскрибирование, механический перенос слова из чужого языка не создает реалию, а сбивает с толку. И когда сам Набоков переводит Евгения Онегина, он почему-то пишет «My uncle has most honest principles», а не «My daddy has most honest principles». Реалии создаются не так. И потом, такое решение лишает перевод эквивалентности. Если бы в оригинале было использовано какое-то иностранное слово, например, «that sugarless desayuno mamacita», то это было бы, наверное, намеренное смешение языков, и в этом случае его нужно было бы как-то передать, и бессахарный breakfast был бы отличным решением. Но так получается, что американский читатель в этом месте встречает самое простое слово – breakfast – завтрак, а русский – подчеркнутую диковинку. И динамическая эквивалентность текстов, то есть их воздействие на читателя в оригинале и переводе, совершенно разные. Ну хорошо. Допустим, что «Scout Girl», «Breakfast» и «Pepper Chess» нужны были Набокову, чтобы оторвать читателя от советских березок, генсеков и капищ и погрузить его в атмосферу Америки 50-х – ветра свободы, коковых напитков и жареных кукурузных зерен. Допустим. Но почему тогда, переводя один из своих каламбуров, Набоков пишет: «Он остановился немного позади нас, у какого-то кафе или бара с идиотской вывеской «Турнюры», а пониже «Потанцуйте тур с Нюрой». Какая к девилу Нюра на границе Вайоминга и Небраски? Это же не русский магазин на Брайтон-Бич. Это кафе в американском захолустье с откровенно дурацкой вывеской. A deceitful seatful. Ясно, что каламбур надо как-то передавать, и нельзя переводить его буквально, но такой подчеркнуто русский антропоним среди россыпи американизмов торчит как спица у неисправного звука.

стратегию Набокова. У Набокова нет никакой переводческой стратегии. Например, топографические реалии. Middle West в 11 главе первой части. Вместо перевода «Средний Запад» Набоков пишет «Средняя часть Соединенных Штатов». Ну, спасибо хотя бы, что не лопаточная. Вы можете возразить, мол, автор-переводчик оберегает своего читателя от малопонятных топонимов. Ну что скажет русскому человеку «Средний Запад»? А «Средняя часть» вроде как сразу понятна. Хорошо, но почему тогда в той же 11 главе русский читатель встречает какие-то «Каролины»? Американскому читателю ясно, что «The Carolinas» — это два штата — Северная Каролина и Южная Каролина. Но если implied reader у Набокова не знаком Средний Запад, то вряд ли он с детства учил скороговорку о том, как Карл у Клары украл Каролины. Более того, тот же самый Middle West, средняя часть Соединенных Штатов, к 18 главе первой части уже перерождается и становится тем, чем и должен был быть с самого начала – Средним Западом. Похожий диссонанс возникает и с реалиями денег. I gave her a lovely new purse, in which I had slipped quite a few pennies and two mint bright dimes. Я снабдил ее напоследок чудной сумочкой, всунув целую горстку центов и два совсем новеньких гривенника. Мистер, ваш аршин заставляет курс моего песо стремительно падать. Горстка центов и два новеньких гривенника. Во-первых, само это сочетание «цент» и «гривенник» создает стилистическую несогласованность. Это примерно как в переводе Пушкина на английский написать «Заплати этому доброму извозчику рубль и дай еще 5 фартингов на водку». А во-вторых, откуда вообще гривеннику взяться в средней части Соединенных Штатов? Нагляднее же всего вот эта непоследовательность в переводе реалий, этот генератор случайных переводческих решений, где Pepper Chess калькируется, Diner поясняется, а джинсы заменяются описательным переводом, видна на примере такого фрагмента. This, to use an American term in which discovery, retribution, torture, death, eternity appear in the shape of a singularly repulsive nutshell, was it. Какая удивительно красивая фраза. Смотрите, Набоков здесь одновременно подводит итог целой эпохи в жизни своего героя короткой формулой «This was it». Вот и все. И вместе с тем предельно ее уплотняет, разрывает на части вот этим дополнением, и в буквальном переводе получается что-то похожее на «вот», если использовать американское выражение, в котором открытие, возмездие, смерть и вечность предстают в необычайно отталкивающей формуле «и все». Это буквалистский путь решения задачи. Очевидно, существует еще множество других. Однако посмотрите, как переводит эту фразу Набоков. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенок, смерть и вечность выражаются путем удивительно отталкивающей формулы. This is it. Вот оно. Это оно и есть. Набоков выбирает не один, не два, а сразу три варианта решения этой переводческой задачи. И смешивает все три в одном предложении. Он и сохраняет английскую фразу, но при этом транскрибирует ее по-русски «This is it». Параллельно с этим он дает и перевод фразы «Вот оно», но на всякий случай добавляет еще один вариант перевода «Это оно и есть». Прости, дорогой читатель, слишком все было хорошо, не смог ничего выбрать. Если вы очень ревностно любите Набокова, но до сих пор справлялись с этим выпуском, то, пожалуйста, потерпите еще немного, скоро мы перейдем к разговору об удачах его перевода. Но раз уж мы начали с того, как английская лексика просочилась у него в русский текст, то давайте посмотрим, не случилось ли того же с английским синтаксисом. Короче говоря, второй блок нашего разговора посвящен синтаксическим калькам. Калькирование в самом общем смысле – это буквальный перевод слова или фразы при помощи замены ее частей их лексическими соответствиями. Например, английское «I will call you back». Адекватный перевод этой фразы – «Я тебе перезвоню». Английское «back» передается не буквально, а при помощи русской приставки «пере». А вот «я позвоню тебе назад» – это калька с английского языка. Причем пример этот иронический только отчасти. Да, у нас так пока не говорят, но, скажем, в Пуэрто-Рико частенько говорят «te llamo patra», буквальный перевод «I'll call you back», выражение, которое пришло в испанский язык именно

0: виде кальки из английского. Вы наверняка сейчас думаете: хорошо, но при чем здесь Набоков? Его-то герои наверняка никому назад не звонят. Именно. Не звонят, потому что они в этот момент заняты другими делами. Они делают постели. Да, именно так Набоков переводит английское «to make a bed». Не застелить постель, не заправить и даже не собрать, а сделать. «I had become a great expert in bedmaking». Я делал постели и стал в этом большим экспертом. К сожалению, однако, не только в этом. Вот в другом месте героиня Набокова говорит: «I shall be back by dinner time if I do 80». То есть я вернусь к ужину, если поеду со скоростью 80 миль в час. Но Набоков снова выбирает кальку: «Я вернусь к вечеру, если буду делать 80 миль в час». Далее. «Cars that now and then passed me on the side, I had abandoned to them». Редкие автомобили, проезжавшие по им предоставленной мною стороне. Да, человек, который написал «дар» и «приглашение на казнь», в этом предложении сложил из кубиков фразу «по им предоставленной мною стороне». Честное слово, когда Томас Элиот говорил «незрелый поэт имитирует, зрелый поэт крадет», вряд ли он имел в виду синтаксис. И читая русский перевод романа, постоянно встречаешь предложения, которые так и хочется провернуть через эту мясорубку обратно, вернуть им их родной английский язык. Причем иногда это можно сделать буквально при помощи Google-переводчика. Например, в русской версии встречаем такую фразу с оборотом «никогда не появились опять», который выглядит как механическая калька с английского. Эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появились опять. Теперь помещаем эту фразу в Google-переводчик. И «this is it» получаем результат, практически идентичный оригинальному тексту. «These absurd builders interrupted the work and never appeared again». В то время как у Набокова «those absurd builders suspended their work and never appeared again». Но нет, это не Google-переводчик пишет почти так же хорошо, как Набоков. Это Набоков местами переводит почти так же плохо, как Google-переводчик. Ведь гораздо более естественным для русского языка переводом конструкции «never appeared again» было бы сказать, что рабочие больше не появлялись. Вы можете сказать, мол, наверняка Набоков использовал кальки в качестве художественного приема. Но здесь возникает сразу несколько возражений. Во-первых, все та же непоследовательность. Если бы в романе существовала какая-то система калькирования, закономерности которой можно было бы проследить, то уместно было бы говорить о приеме. Например, такие кальки, как «я буду делать 80 миль в час», вкладывались бы только в речь героев-американцев. Или если бы вообще весь текст переводился таким образом. Но этого не происходит. Во-вторых, Набоков ведь сам иронически усмехался над совершенно аналогичной калькой, когда писал в послесловии к переводу, что ему, мол, не хотелось бы, чтобы его роман переводил на русский какой-нибудь американец, который брал русский язык в университете. Набоков ставит это «брал» в кавычки, тем самым оценивая ограниченный переводческий потенциал человека, который механически калькирует английское выражение и «берет язык». Наконец, в-третьих, калькирование синтаксиса чужого языка действительно может использоваться как элегантный художественный прием. Тот же Набоков в «Других берегах» пишет: «Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колет». Но там, возможно, в силу того, что эта конструкция еще более абсурдна, это выглядит как прием, а в «Лолите» скорее как небрежность. Поверьте, я меньше всего хочу выступать в роли инквизитора от теории перевода с томиком Цицерона в руках, а потому не буду настаивать на какой-то одной трактовке. Многим калькирование в переводе Набокова кажется изюминкой. Но, по моему личному мнению, эту битву на реке Калька Набоков все-таки проиграл. Итак, критики набоковского перевода нами вам предоставленной мы имели видеть уже достаточно, а потому давайте посмотрим на те аспекты, с которыми Набоков в переводе справился куда лучше. И начнем с его ответа на один из сложнейших вопросов перевода – как сохранить игру слов одного языка в другом. Например, когда Саша Соколов пишет в своей «Школе для дураков» «С таким положением вещей трудно не согласиться», то в буквальном переводе вся соль этого каламбура была бы потеряна. Вот переводчик Александр Богуславский и пишет в английской версии романа вместо «положения вещей» «положение ярмарок». Потому что «estate of affairs» созвучно с английским «estate of affairs», так же как «положение вещей» созвучно с «положением вещей» в русском. Похожих каламбуров в Лолите множество. Есть даже целые книги, которые эти бесконечные набоковские игры разъясняют. Что же, когда начинаешь сравнивать их в английской и русской версиях, то сразу понимаешь, можно сколько угодно упрекать Набокова в буквализме, когда речь идет о таких скучных вещах, как breakfast или синтаксис. Но когда дело доходит до интересных и сложных переводческих задач, то Набоков преображается. Вот, например, в эпизоде, где Гумберт не хочет рассказывать Лолите о том, что именно произошло с ее мамой. Он говорит «Anyway, something abdominal». Abominable? No, abdominal. Игра слов здесь в том, что Гумберт говорит abdominal, буквально что-то с животом, но Лолите слышится abominable, что-то отвратительное. И в этом испорченном телефоне не просто искажается слово, этот диалог еще и предвещает ту страшную правду о судьбе своей матери, которую Лолита еще не знает. Набоков совершенно блестяще переводит этот диалог на русский, сохраняя и смысл, и игру слов, и ощущение вот этого тревожного предчувствия. «Как мама?» – спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем еще установили, в чем дело, во всяком случае, что-то с желудком. Что-то жуткое? Нет, с желудком. Аналогичная игра встречается в диалоге Гумберта с пожилым джентльменом. Гумберт, как всякий преступник, находится в состоянии самонаблюдения. Все время боится, что его поймают, что станет известно. Лолита не дочь, а предмет его страсти. А потому в самых невинных репликах он слышит обвинения. Например, в такой. Where the devil did you get her? I beg your pardon? I said the weather is getting better. То есть вместо «погода стала лучше» Гумберту в этом эпизоде слышится «где ты ее взял?». Потому что он-то про себя знает, что он похититель. В английском обе фразы звучат похоже, но при буквальном переводе игра слов потеряется, а потому Набоков мастерски выходит из положения. «Как же ты ее достал?» «Простите?» «Говорю, дождь перестал». В другом фрагменте Набоков обыгрывает фамилию доктора Бойда, которого Гумберт называет «quite a boy» – «парень, что надо». «He inquired of me how I had liked Dr. Boyd's talk». And looked puzzled when I said Boyd was quite a boy. Но так как этот Бойд – персонаж даже не второстепенный, а осьмостепенный, и фамилия его нужна преимущественно для этого каламбура, то в русской версии Набоков превращает его, во-первых, из доктора в пастора, а во-вторых, из Бойда в пара. Вот и получается. Он спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я сказал, что Пар – парень на ядь. Да, сегодня «наять», которая значит «отличный», звучит несколько устаревшей, но в 60-е это было далеко не самое устаревшее из использованных Набоковым русских слов. В другом эпизоде Гумберт от волнения путает первые буквы соседних слов. И вместо «What's the matter with kisses?» – «Что не так с поцелуями?» – говорит «What's the matter with misses?» В русской версии «Прекрасная находка» Набоков переводит предложение из плана настоящего в план прошедшего, и вместо «чем поцелуй был плох» получается «чем поцелуй был блох». Вообще, особенно хорошо Набокову удавалось в переводе все, что касается передачи звукописи. Например, «Welcome, fellow, to this bordello» – «Добро пожаловать, дружище, в этот бордель» Набоков прекрасно трансформирует во «Входи-ка, Том, в мой публичный дом». А во фразе «All this noise about boys gags me», то есть «вся эта шумиха вокруг мальчиков меня достала», звукопись «noise boys» сохраняется, пусть и в новом обличии. «Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков». Вообще, когда анализируешь перевод Лолиты с этой стороны, то оказывается, что Набоков никакой не буквалист, коим его признают многие исследователи. Например, он готов вновь и вновь жертвовать точными значениями слов ради удачного сочетания звуков. Триада «humiliating, sordid, taciturn» – унизительный, грязный, молчаливый. В результате небольшой творческой переработки украшается ассонансом и превращается в унизительный, убогий, угрюмый. А школа «чопорная, как креветка» – «as prim as a prawn» – «в чопорную, как чепец». Однако не только ради удачной мелодики текста Набоков отходит от буквы английского оригинала. Иногда он вообще полностью переписывает предложение, чтобы заменить одну игру слов на другую. Это происходило, должно быть, в тех случаях, когда передать оригинальную идею казалось ему невозможным или неинтересным. Например, в американской «Лолите» один из псевдонимов ускользающего от Гумберта преследователя – доктор Грациано Форбесон из города Мирандола, Нью-Йорк. Гумберт сразу оговаривается, что это отсылка к итальянской комедии масок и что она немедленно бросилась ему в глаза. Грациано действительно персонаж комедии дель'арте, а Форбесон должно быть пародия на английского актера Форбса Робертсона. Да, еще и город Мирандола указывает на Пико делла Мирандола, одного из итальянских деятелей эпохи Возрождения. Кстати, если вымышленный город Мирандола прочитать по-испански, то получается «глядя на нее» или «смотря за ней». Ровно то, что таинственный сеньор Грациано и делает – следит за Лолитой. Однако заметьте, персонаж Набокова здесь оговаривается. Все это я понял с первого взгляда. То есть механически переложить всю эту игру отсылками на другой язык и сохранить то, как легко Гумберт ее раскусил, было бы весьма спорным решением. Так что Набоков выкручивается иным способом. Он просто заменяет весь каламбур целиком на новый. Получается так. Я нашел среди дюжины явно человеческих адресов следующую мерзость. Адам Н. Епилинтер, Есноб Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы. Утвердительную и вопросительную. Наш глаз, конечно, не столь остер, как у Гумберта, но небольшого усилия достаточно, чтобы сложить из этой невнятицы две фразы. «Адам не пил», «Интересно, пил Линой». Переводчик не всегда может позволить себе так вольно обращаться с каламбурами автора и на место чужого просто-напросто поставить свой, пусть даже более удачный. Но Набоков в данном случае занимается автопереводом, а потому обладает свободой почти безграничной. Тут, правда, получается интересная коллизия. Подобных разночтений между английской и русской лолитами довольно много, а ведь эта книга переведена еще на десятки языков. Вот и получается, что тексты лолиты в разных языках разные, в зависимости от того, какую лолиту, английскую или русскую, переводили в той или иной стране. Так, например, в испанской и итальянской лолитах мистер Грациано Форбесон так и остался сам собой. А вот украинские и хорватские переводы ориентировались прежде всего на русскую лолиту. Поэтому у переводчика Кирилла Васюкова в украинской лолите эта строчка превращается в «ной п» и в «таблю» «вовнав Колорадо». Что можно расшифровать по примеру русской версии как «ной пив таблював нав Колорадо». «Ной пил и блевал, вокруг было радостно». А вот у хорватского переводчика Златко Црнковича вообще получилось «И Дели уп Аризона», что складывается во фразу «И Дели уп Аризона», «Едет ли она в Париж?». Таким образом, американский мистер Грациано Форбесон превращается в русского господина Епилинтера, украинского пана Ифтаблю и хорватского господина Дели. Вот уж воистину ускользающий преследователь, который не просто прячется от Гумберта, но еще и постоянно меняет личины, так чтобы его точно не удалось опознать. И это не единичный пример таких сложных и расслаивающихся каламбуров, которые как бы сосуществуют в двух вариантах – английском и русском. В лолите десятки. Тем не менее, последний пример, на котором я хочу остановиться в этом блоке – это замена игры слов «поц-коц». Когда Гумберт приезжает в мотель и просит поставить в номер дополнительную кровать, то в английской лолите эта фраза звучит так – «Mr. Potts, do we have any cots left?» То есть, «Mr. Potts, остались ли у нас свободные раскладушки?» Но Набокову хочется сохранить игру слов между фамилией Potts и раскладушкой «cots». Так что он меняет предложение на «Mr. Watkins, как насчет лишней кроватки?» Но вот что здесь интересно. Иногда Набоков, обнаружив в переводе какую-то удачную игру или точную замену, увлекался ею настолько, что у него уже не получалось остановиться. Так произошло в этом случае. Чуть ниже читаем. «Я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала. И как насчет койки?» Койкинс отвечал, что нет, не звонила. Покойница, разумеется, звонить не могла. И что если мы останемся, покойку поставят завтра». Смотрите, что получается. Сначала мистер Пот превратился в Ваткинса, потому что речь шла о кроватке. Потом в тексте возникла уже койка, и Набоков сразу обыграл его фамилию на новый манер – Койкинс. Сделал он это потому, что в следующем предложении у него появлялась покойница. Наконец закончил тем, что из койки и покойницы породил покойку. Большей части всех этих дополнительных каламбуров, так здорово звучащих в русском, в английской Лолите просто-напросто нет. И это плавно подводит почтенную публику к последнему пункту переводческих пересудов. В послесловии к русскому переводу Лолиты Набоков, среди прочего, писал так. Как переводчик я не тщеславен, равнодушен к поправкам знатоков и лишь тем горжусь, что железной рукой сдерживал демонов, подбивавших на пропуски и дополнения. О, поверьте, если бы каждый из нас умел сдерживать своих демонов так же, как Набоков, то сам Гэндальф Серый не смог бы нам помочь. Например, фраза «We inspected the world's largest stalagmite in a cave» – «Мы осмотрели самый большой в мире сталагмит в пещере». Предложение из 8 слов. В русской версии разрастается до 13. Нами были осмотрены многие достопримечательности. Слоновое слово. На всякий случай, это уточнение не мое, а авторское. Величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере. Никаких достопримечательностей в английском тексте вообще нет, а следовательно и необходимости сообщать о них, что это слоновое слово. Набоков высказывался в том смысле, что, мол, взаимопереводимость английского и русского языков – непростая материя. Столь многие тонкости в английском передаются легко и кратко, а в русском становятся многословными и тяжеловесными. Что же, вероятно, Набоков просто сжалился над этой многословностью русского языка и решил поддержать ее в трудную минуту, приумножить и развить по доброй воле. Так сказать, никого не винить, я сам. Вот, например, предложение, в котором две единицы перевода. Окей, skip it. Хорошо, не в том дело. Превращаются в русском тексте в три. Хорошо, не в том дело. К черту. Лаконичная и хлесткая All right, 14. Хорошо, 14. Внутри монолога с элементами несобственно прямой речи разрастается в переводе в три раза. До «хорошо, я ошиблась, не 15, а почти 14». Об одной девушке Набоков в русский текст добавляет, что она была мужеподобная дылда, а о другой, что она спустилась с небес, тогда как ни первого, ни второго в американской Лолите нет. И даже самый обычный carpet – ковер. В переводе не просто ковер, а что-то вроде ковра. Особенно часто у Набокова встречаются добавления, которые усиливают эмоциональную окраску текста. Например, I – я – в одном фрагменте заменяется на «поразительный паразит». Об одной героине иронично сообщается, что она wrote stories about animals, сочиняла рассказы о животных. Но чтобы дополнительно подчеркнуть отношение к ней Гумберта и сменить табличку «ирония» на табличку «сарказм», в русской версии читаем «сочиняла рассказы о животных для юношества». «Big flat cheeks of a politician» – «обширные плоские щеки политикана». В русском переводе становятся «обширными плоскими щеками политикана-масона». Наконец, «life is a joke» – «жизнь – это шутка» или «жизнь – анекдот». Но в переводе Набокова «life is a joke» – «жизнь – это пошлый фарс». Согласитесь, если бы любой другой переводчик перевел «joke» как «пошлый фарс», то у нас возникли бы к его переводу определенные вопросы. Например, зачем он эмоционально окрашивает за автора? Но здесь автор как бы не окрашивает, а докрашивает сам за собой. Действует по принципу Тараса Бульбы «я тебя написал, я тебя и уточню». Именно поэтому в русской Лолите появляются не только отдельные слова и дополнения, но целые предложения, которых в английском тексте просто нет. Скажем, в одном месте, к примерам из «Короля Лира» и «Флобера», Набоков добавляет еще один из Пушкина. Знаменитый переводчик «Илиады» Николай Гнедич писал, что величайшая трудность, предстоящая переводчику, это борьба с собственным духом, с собственную внутреннюю силою, которых свободу должно беспрестанно обуздывать. Похоже, Набоков писатель в переводе Лолиты беспрестанно обуздывал и в конце концов обуздал Набокова переводчика. позволяя себе вольности, которые любому другому толмачу не сошли бы с рук. И с этой точки зрения русская Лолита – это, конечно, в первую очередь новая редакция романа, и только во вторую – перевод. На это возражают, мол, нечего выделять Лолиту в какую-то отдельную категорию. Любой автоперевод – это новая редакция. Однако это не так. Скажем, Сэмюэл Беккет перевел «В ожидании Годо» с французского на английский с абсолютной точностью, не добавив ничего нового. Впрочем, добавлять вообще было не в его манере, он был автором «Вечного сокращения». Однако Лолита, и в этом нет ничего страшного, существует как будто в двух редакциях – русской и английской. И Набоков вряд ли лукавил, когда писал о своем переводе: «История этого перевода – история разочарования. Тот дивный русский язык, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим. И за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали». Английская Лолита и правда стилистически совершеннее русской, а русская местами угловата и выглядит то ли как колледж-герл в кокошнике, то ли как Нюра за столиком дайнера. Но при всех этих шероховатостях русской Лолиты у нее есть одно огромное преимущество перед множеством прочих. Ее перекладывала, пусть иногда небрежная и как будто спешащая, но трепетная, любящая и ревнивая рука. Поэтому в русской Лолите что-то, может быть, и добавилось, но зато ничего не потерялось. Набоков постарался донести до русского текста все, что вложил в эту книгу, и ему это удалось. Если вам представляется, что это задача, с которой смог бы справиться любой другой переводчик, то вы ошибаетесь, потому что Лолита – это не любая другая книга. Один из издателей, которому Набоков в свое время предложил опубликовать рукопись, прочитав ее, высказался в том смысле, что напечатать это, конечно, можно, но только после этого им с Набоковым нужно будет еще один раз встретиться для того, чтобы какое-то время вместе посидеть в тюрьме. Другой издатель сказал, что опубликовать можно, но только если Набоков заменит в романе девочку на мальчика. Это предложение тем ироничнее, что десятилетия спустя один из продюсеров будет уговаривать Лукино Висконти сделать обратную замену и в экранизации «Смерти в Венеции» заменить мальчика на девочку. Словом, Лолита была и до известной степени остается скандальной и даже невозможной книгой. Многим и сегодня требуется определенная выдержка, чтобы ее просто читать, не то что переводить. Набоков все это, конечно, понимал. И судьба переводов Лолиты его искренне беспокоила. Он писал: «Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы. А еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, перемещенная дама, недавно научившаяся английскому языку, или американец, который брал русский язык в университете». Если вам кажется, что опасения Набокова – это просто отеческая гиперопека любимой дочки, то, к сожалению, это не так. Достаточно посмотреть на другие переводы Лолиты, чтобы убедиться, многое в этой книге остается табуированным и пропадает при переводе. Вот, например, Набоков пишет об одной из своих героинь. «Virginia was not quite 14 when Harry Edgar possessed her». Что он переводит на русский точно и без купюр. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло 14, когда ею овладел Эдгар. А в испанском переводе Энрике Пецоне, который до того боялся переводить эту книгу, что даже выпустил ее под псевдонимом Энрике Техедор, читаем. «Эдгар se enamoró de Virginia cuando esta tenía apenas 14 años». Эдгар влюбился в Вирджинию, когда ей едва исполнилось 14. Во-первых, 14 ей еще не исполнилось. А во-вторых, не влюбился, а овладел. «Dios mío, Техедор, ты переводишь Лолиту, а не Тирсо де Молина». Набоков совершенно справедливо возмущался. В свободной стране ни один настоящий писатель не должен заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность. Но если писателю удалось эту черту, а точнее ее отсутствие, отстоять, то переводчикам далеко не всегда. И где-то в переводе Техедора грустит, например, очаровательная Стелла, которая... Но такого уж она была нрава, что давала себя трогать чужим мужчинам. Adorable Stella, who has let strangers touch her. Но среди этих чужих мужчин однажды ей встретился переводчик Энрике Техедор, Казалось бы, аргентинец, мужчина артистического склада, мужчина, который тоже решил ее потрогать, но сделал это самым отвратительным образом. И очаровательную Стеллу, которая давала трогать себя чужим мужчинам, превратил в безликую «La adorable Stella». Очаровательную Стеллу. Точка. Очаровательную Стеллу, о которой испанским читателям больше ничего не известно, потому что так решил за нее переводчик. Собственно, сверхзадачей Набокова в переводе своего романа было именно это. Защитить Лолиту, Стеллу, Мону, даже Гумберта. Защитить их всех. Сохранить их пороки и слабости, грехи и недостатки. Увековечить их по-русски такими же, какими они явились ему по-английски. Ну а что по дороге приходилось то заехать в дайнер, то полакомиться брекфастом без сахара, так это издержки долгого путешествия. И у Тургенева, в конце концов, Одинцова произносила «спич», а Кирсанов носил темный английский «сьют». И что же, разве Тургенев стал от этого хуже? Собственно, Набоков эту сверхзадачу формулировал и сам. «Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую цель. Хочу, чтобы моя лучшая английская книга, или, скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг, была правильно переведена на мой родной язык». Что же, похоже, что с нарушением всех возможных правил он все-таки перевел свою книгу.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, деньги-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.

0: увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.

0: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ». Вот. «Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится.
3: Да. Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, и я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92-го года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98-м году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы

0: был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолли, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области,

0: этой области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
0: Они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься. Но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
0: Квир-беседы. В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнято. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому... Я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у авторов

0: бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать.

0: И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот. Поэтому что-то вот утаить здесь... для издателя проще, а в плане писателя это намного сложнее.
1: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит... на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы... подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они... на твой взгляд, свободны выражения тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще, ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот. И наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть... Просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что... Да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И ну, не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –